0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Россия никому не угрожает. Прошедшими военными учениями на полигоне Чебаркульске в Челябинской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что замысел учений Центра 2026 заключался в отражении агрессии извне. Это обычная международная практика, передают Вести. Напомню, военные учения в Челябинской области вечером в пятницу посетил президент Путин. Он наблюдал за заключительным этапом учений, осмотрел выставку образцов вооружения. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета во главе с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в результате рейда против автомобилистов, паркующихся на тротуаре, составлены 12 административных протоколов. В субботу ловили нарушителей возле станции метро «Геологическая» сотрудники ППС, ГАИ и общественники. Рейд в этом месте провели из-за того, что водители там часто паркуются на пешеходной зоне, заезжая туда через остановку общественного транспорта. Кроме того, часто слушают там громкую музыку, распивают алкоголь, зачастую возникают и драки, рассказал общественник Дмитрий Чукреев, пишет «Комсомольская правда». Хоккейный автомобилист дома в воскресенье в сухую проиграл Амуру 0-3 и прервал свою серию из 3 побед, пишет чемпионат.ком. Напомню, в воскресенье прошла вторая игра подряд. 3 октября автомобилист на Екатеринбург-арене обыграл Амур также в сухую 3-0. Сейчас екатеринбуржцы на 6-м месте в турнирной таблице «Восток» с 12 очками после 12 матчей. Амур на 7-й строчке «Востока», у него 11 очков в 11 играх, отмечает издание. Официальный курс доллара 83,48, евро 94,32.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Дождь со снегом, ветер будет северный 4,9 метра в секунду, температура днем около 0 градусов.
0: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
8: Jam FM.

0: 7:05 в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. На календаре сегодня 5 октября. С вами утренняя гимнастика в составе Павла Павловича, Маргариты и Ярик. Всем доброе снежное утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Слушайте, ну что, первый снег такой нормальный, плотный. Я даже сфотографировал свой автомобиль сегодня, вышел, стою в заднем такой. Ничего, все растает. Смотрю, сосед тоже пошел к машине, подходит. Ну прям снегопад. То есть я почистил машину, ну минут 3, наверное, 4. Кисточкой помахал по-быстрому, причем чтобы хотя бы чуть-чуть снег сбить, потому что он такой тяжелый, прям плотненький.
1: Деревья в снегу.
0: Все в снегу?
1: Да.
0: Все, как полагается. Через месяц, значит, будет зима. То есть сейчас обычно же первый снег падает, потом проходит какое-то время, и где-то через месяц, там не через 25-30 уже...
2: Примета такая.
0: Он уже, да, укладывается. Ну, есть такая примета, да, существует. Поэтому в начале ноября, видимо, ждем уже устоявшийся снежный покров, но пока это все растает, потому что нам потепление вроде бы как обещают.
1: Да, в выходные уже там плюс 10, и вот 2-3 дня минусовые температуры по ночам, а потом уже на плюс все пойдет.
0: Вот, поэтому, ну, сейчас уже некоторые точно побегут в шиномонтаж.
1: Да, я тоже.
0: Первый снег. Ты тоже побежишь?
1: Ну, чуть-чуть попозже.
0: Ты когда запланировала
1: себе? Буду уже записываться. Еще пока не записалась, но уже в планах есть. Я думаю, что к следующей неделе должны переобуться.
0: Ну, сейчас в этом плане удобно то, чтобы долгосрочные прогнозы, в принципе, он более-менее сбывается, и так уже динамику-то можно наблюдать и смотреть там, когда уже становится постоянно, ну, по крайней мере, как я делаю, минусовые температуры, уже тогда можно, в принципе, менять колеса. Ладно, что, давайте будем начинать утреннюю гимнастику. Много всего впереди интересного, поэтому давайте расскажем, что же будет в ближайшее время. В 7:20, конечно же, поздравим именинников. В 7:30 уже яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз, и пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем классные призы. И все это на Jam FM.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах «Ремакс» и на «Ремакс.ру».
3: ООО «Ремакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 7.18 в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Небольшие затруднения на Бакинских комиссарах от Кировградской до Победы, также на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шумумяна, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма от Гнина и на Вильгельма от Гнина от Сахарова до улицы Краснолесья.
6: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. Время для поздравления именинников. Итак, 5 октября на календаре, понедельник. Кто из звезд родился, нам, конечно же, рассказывает Маргарита.
3: Сегодня поздравляем голливудскую актрису Кейт Уинслет.
2: Ой, как она мне нравится.
3: Да, хорошенькая. Угу. Назову ее работу. Это «Титаник. Вечное сияние чистого разума. Чтец». Первую работу на экране она получила в 12 лет и снялась в рекламе сухих завтраков. Да, свою статуэтку «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Чтец» актриса хранит в ванной.
2: Зачем?
3: По ее словам, так любому гостю удобно взять ее в руки и покрасоваться перед зеркалом.
2: А в комнате взять неудобно.
3: Ну да, но где-то надо хранить ее, может, там на полочке на какой-то специальной. А здесь точно каждый увидит, каждый возьмет. Видимо, так считают.
2: Странно, очень странно. То есть все, кто приходит, идут сразу в ванную.
3: Ну, руки мыть, конечно.
2: А вдруг человек зашел и не пошел мыть руки?
3: Видимо, она заставляет. Говорит, а перед едой надо помыть руки.
4: Так, за стол не пустит.
2: Да, срочно, вообще в квартиру не пустит. Срочно иди в ванну.
3: При этом актриса до сих пор смущается, когда ее называют кинозвездой. Считает, что это слово больше подходит, например, для Джулии Робертс. Хотя много раз была номинирована на «Оскар». Это не единственный раз, когда номинирована, вот только единственный раз получила.
2: Ну что, скромность украшает человека.
3: Да, еще один именинник у нас есть. Это актер, народный артист Александр Михайлов.
2: Угу.
3: «Любовь и голуби», как мы знаем.
2: Да.
3: Фильм, который его просто прославил, сделал знаменитым. Мне еще очень нравится с ним фильм «Мужики».
2: Хороший мужик.
3: Да, такой добрый, да, классный. В детстве начитался книг Джека Лондона и увидел картину Айвазовского «Девятый вал». После этого влюбился в море, уговорил маму переехать во Владивосток.
2: Ничего себе.
3: Окончил ремесленное училище, ходил мотористом на рыболовецких судах по Тихому океану.
2: Мне кажется, ему идет тельняшка.
3: Ну да, да, согласна. Работал также электромехаником на швейной фабрике в женском коллективе. Этот опыт ему позже пригодился в фильме «Одиноким предоставляется общежитие». Все в актерскую копилочку. И как-то пошел за компанию в студенческий театр на спектакль «Иванов». И увиденное так его поразило, что в этот же вечер решил стать актером.
2: Угу.
3: Причем там учил за ночь свою чтецкую программу. И до сих пор считает, что его взяли из милосердия, потому что, ну, очень сильно волновался.
2: Ну, прекрасно. Да, шикарный артист, поэтому новых ролей, ну и здоровья пожелаем. Давайте поздравим всех-всех-всех, кто сегодня начал день рождения уже в Екатеринбурге. Вас с праздником. Пускай вот в подарок сегодня внимания будет столько, сколько снегу стара был на улицах нашего города. Прилично снеговиков можно строить. Да, еще отдельно хочется поздравить педагогов. Сегодня день учителя, поэтому все, кто имеет к этому отношение, все, кто учит детей, работают в школах, сложный труд. Ну, в общем, конечно же, хочется, чтобы вам на все хватало.
4: Да, мы уже с Павлом Павловичем друг друга поздравили. Так что...
2: Да, коллега?
4: Да, коллега.
2: Спасибо. В общем, да, пускай сегодня день будет замечательный, с цветами, подарками, приятностями, все, что полагается в этот день. А мы движемся дальше, прямо по курсу. У нас уже буквально через 10 минут яркие заголовки на Jam FM.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита что-то нам приготовила.
1: Поделюсь лайфхаками от китайцев, чтобы много работать и не выгорать.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов, а на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: У вас есть какие-то приемы, чтобы не выгорать, чтобы не уставать на работе?
0: Прием, чтобы не выгорать? Не, ну если работа нравится, то как бы вроде не выгораешь особо. Ну, не знаю, мой лайфхак – любимая работа.
1: Хорошо, отлично. Лучшие советчики в том, как много работать и не уставать – это китайцы. Согласно исследованию, в Китае уровень выгорания среди работников составляет всего 3%, при том, что многие трудятся по 12 часов в день.
0: Ничего себе, работяги.
1: Да. При этом в США, например, показатель усталости среди рабочего населения достигает 45%. В России 42%, в Европе 38%, то есть во много раз больше, чем в Китае. Секрет, по мнению экспертов, в упражнениях для восстановления. Записывайте.
0: Ну,
1: среди
0: давай.
1: Основных практик 15-минутный перерыв каждые полтора часа. 10 минут на отдых с закрытыми глазами и 5 минут спокойной ходьбы. Это вот из этого всего 15 минут.
0: Спокойная ходьба?
1: Нужно сначала посидеть с закрытыми глазами, а потом спокойно походить.
0: Я боюсь, что после того, как я глаза закрою,
7: можно же уснуть.
0: Да, уже потом.
1: Ну вот важно, видимо, будильник какой-то надо поставить, таймер, я не знаю. 30-минутный дневной сон в тишине обязателен.
0: 30-минутный
1: сон
0: в тишине?
1: Да, полчасика.
0: Нет, а где, на рабочем месте будешь спать?
1: Ну, покемарить где-то надо.
0: Мне просто интересно, да, как лечь надо куда-то? Раздеться в кроватку?
1: А возможно, ну, не знаю насчет кроватки.
0: Просто за столом покемарить?
1: Может быть, за столом чуть-чуть вздремнуть, да. Короткая 5-минутная зарядка с дыхательными упражнениями и простыми движениями какими-то нужна тоже, чтобы немножко взбодриться. Эти небольшие ритуалы вот помогают китайцам сохранять работоспособность без сильного истощения.
0: Ну, в общем, надо занести уже в законодательство, что полчаса на рабочем месте спать можно.
1: Да.
0: Тогда работники будут активнее приходить на
1: работу.
0: Давно
1: пора уже.
0: Да, ну что, может быть, это устроим себя, так сказать, чтобы не выгорать. 30 минуточку-то сегодня.
1: Боюсь, мы можем, может затянуться этот процесс. Палыч!
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас за окном 0 градусов, лежит снег. И сегодня в течение дня облачная погода и дождь с мокрым снегом продолжатся. Налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова. Ветер северный 4,9 метра в секунду, порывы до 14, температура днем плюс 1, плюс 3 градуса. В Рижее и в Ревде сейчас 0, в Краснотуринске минус 1 градус.
10: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: не спать.
1: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, 0 градусов, время гороскопа в утренней джимнастике на календаре. Сегодня 5 октября, понедельник, поехали.
2: Овен, фальшь сегодня считывается мгновенно, будь искренним.
3: Телец, сконцентрируйся на приоритетных задачах.
2: Близнецы, четкое планирование поможет избежать перенапряжения.
1: Рак, не все обязаны думать так же, как ты, и это нормально.
2: Лев, не ведись на манипуляции, когда принимаешь решение.
3: Дева, возьми паузу от рабочих и бытовых дел. Это пойдет на пользу.
2: Весы, душевный разговор с близкими подарит внутренние опоры.
1: Скорпион, старайся чаще замечать свои успехи и достижения.
2: Стрелец, не унывай, сохраняй позитивный настрой.
3: Козерог, не давай лишних советов, иногда лучше просто выслушать.
2: Водолеи, займись любимым хобби, отвлекись от суеты.
1: Рыбы, не каждый вопрос требует ответа. Отпусти ситуацию. Jam!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm. Где пробки?
7: 7.48 в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевска от красных командиров до фронтовых бригад, также Красноресия от Мехринцева до Вильгельма до Гнина, Красноресия Амундсена, Пихеева до Академика Ванцовского, Красноресия от Рябинина до Вильгельма до Гнина и Вильгельма до Гнина от Сахарова до Красноресия.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном 0 градусов. Ну что, скоро поиграем, скоро разыграем первую порцию призов от Jam FM. Сегодня это пара билетов на стендап Урал Тур, категория 18+. Классно провести время, вечером вдвоем сходить с кем-то можно. Это все можно получить на Jam FM. Развлечься, чтобы...
1: Повеселиться.
0: Повеселиться, да, но чтобы их получить, нужно немножко постараться. Что нужно сделать, Маргарита, рассказывай.
1: Чтобы принять участие в нашей игрушке «Три в ряд», нужно сначала прямо сейчас отправить нам смайлик на номер в Максе. +7 932 020 102 5. Сюда и только сюда. Вперед!

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия никому не угрожает. Прошедшими военными учениями на полигоне Чебаркульске в Челябинской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что замысел учений Центра 2026 заключался в отражении агрессии извне. Это обычная международная практика, передают Вести. Напомню, военные учения в Челябинской области вечером в пятницу посетил президент Путин. Он наблюдал за заключительным этапом учений, осмотрел выставку образцов вооружения. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета во главе с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в результате рейда против автомобилистов, паркующихся на тротуаре, составлены 12 административных протоколов. В субботу ловили нарушителей возле станции метро «Геологическая», сотрудники ППС, ГАИ и общественники. Рейд в этом месте провели из-за того, что водители там часто паркуются на пешеходной зоне, заезжая туда через остановку общественного транспорта. Кроме того, часто слушают там громкую музыку, распивают алкоголь, зачастую возникают и драки, рассказал общественник Дмитрий Чукреев, пишет «Комсомольская правда». Хоккейный автомобилист дома в воскресенье в сухую проиграл «Амуру» 0-3 и прервал свою серию из 3 побед, пишет чемпионат.com. Напомню, в воскресенье прошла вторая игра подряд. 3 октября автомобилист на Екатеринбург-арене обыграл «Амур» также в сухую 3-0. Сейчас екатеринбуржцы на 6-м месте в турнирной таблице «Восток» с 12 очками после 12 матчей. «Амур» на 7-й строчке «Востока», у него 11 очков в 11 играх, отмечает издание. Официальный курс доллара 83,48, евро 94,32.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». За окном сейчас плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
0: Спонсор утреннего шоу ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
7: Стужи на улице не дожидаемся.
8: Стужи заранее утепляемся.
7: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
8: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
7: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
9: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
10: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 8 часов 10 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 1 градус, начинается игра 3 в ряд, первая игра на этой неделе, разыгрываем пару билетов на стендап Урал-тур, категория 18+. За приз поборется сегодня Кристина из Екатеринбурга, насколько мы поняли, она едет на машине в город, кто куда, кто в садик, кто на работу, а сама Кристина в отпуске. Кристин, привет.
1: Привет.
0: Давай поподробнее здесь объясни. Машина полная людей. И кто за рулем? Ты куда едешь?
1: Я на пассажирском, мой мужчина за рулем.
0: Так.
1: Я еду отдыхать, а они занимаются делами. Сзади ребеночек.
2: Ой, классно, тебе повезло.
0: Теперь более-менее понятно, то, что кто-то куда едет, кто-то по работе, кто-то... А как ты будешь отдыхать?
1: Я буду отдыхать, делая все необходимые дела. Собирать документы.
0: Ничего себе, у тебя отдых такой получается. А вы собираете документы, куда-то собираетесь отдыхать, или какая-то у вас там для чего?
1: Да нет, там по личным ситуациям нужно собрать документы, подготовить. В рабочее время не успевается.
0: Ладно, хорошо. В общем, пускай у тебя сегодня все сбудется, осуществится, все твои планы, все, что задумала. Расскажи лучше, что в выходные делала. Как отпуск проводишь?
1: Выходные?
0: Угу. Ну, это для нас выходные, для тебя отпуск.
2: Для тебя, да.
0: Последние два дня.
2: Все слилось.
1: В эти выходные я попробовала себя в новом деле. Я сделала картину.
2: Молодец.
0: Своими руками? Сама нарисовала?
1: Ну, я не то чтобы рисовала, выливала из гипса буквы и текстурной пастой, формировала узор, приклеивала буквы.
0: А как это называется? Это же не картина, наверное, это что-то какое-то...
2: Барельеф?
1: Что-то типа панно, наверное.
3: Панно, да.
0: Ничего себе, что написала, какие буквы, что там, чему посвятила свою картину?
2: Кому?
1: А это больше такое, как семейная любовь, лучшая погода в доме.
2: Как это мило. Вообще клево.
0: Здорово. Ну что, вот такая у нас сегодня Кристина искусница.
2: Да.
0: Мы пожелаем тебе, конечно же, удачи в нашей игрушке сейчас. Ну а чтобы в ней принять участие, нужно знать правила. Без них никуда. Слушай внимательно.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — отправишься на стендап. Ну а если вдруг растеряешься, то уже будем приз разыгрывать среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: Ой, все, красота какая прозвучала только что в утренней гимнастике. Три названия нам сейчас нужно, Кристина, от тебя. Кто эти исполнители? Кого узнала?
1: Второе, предположительно, Ева Польна.
0: Ну, не точно.
1: Нет, наверное.
0: Не наверное, а точно.
1: Еще
0: нет.
1: Очень похоже на исполнительницу, которая поет, где в сердце бахнули стрелы.
0: Ой, забахнули стрелы. Нам бы имя.
2: Любовь на сердце.

0: У нас что-то такое больше.
1: Блин, вообще нет мысли в голове.
2: И не первый, и не второй, и не третий, да, Дага, получается у тебя пока? Или точно кого-то знаешь? Ладно, Кристиночка, скоро ты узнаешь. Ты в отпуске, ты вообще должна отдыхать, поэтому отдыхай спокойно.
1: У меня, наверное, да, мозг отдыхает.
2: Конечно, так и нужно делать, это правильно. Скоро узнаешь, кто же был сегодня загадан в утренней гимнастике. Оставайся на 102.5 FM, отличного тебе дня. Ну что, все берем в руки смартфоны. Наш номер не изменился. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Мессенджер Макс 100 догадался, каких исполнителей мы сегодня вам включали. Отправляем сообщение всех трех исполнителей к нам на номер. И если будешь первым, заберешь приз на Jam FM. Ждем.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
5: ООО «Римэкс» шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной, также Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья. Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Генина. Много машин Щербакова от Пронины до Павлодарской. На Репина весь бульваре от Токарей до Мельникова. На Верхотурском проезде Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. И на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев.
7: 102.5
6: Джем ФМ.
9: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 1 градус. Ну что, время подвести итоги нашей игры «Три в ряд». Напомним загадки, которые мы придумали на этот понедельник.

0: Загадали мы сегодня Дмитрий Колдун, песня номер один, номер два моя Мишель, и третья, конечно же, Александр Серов, «Наше все». Много пришло вариантов, точнее, много пришло ответов, правильных ответов, но самое первое оказался абонент с последними цифрами номера телефона. 1917, зовут ее Юля, мы тебя поздравляем, именно тебе вручаем пару билетов на стендап «Урал».
1: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут Борис Зеллигер и Полина Гугунава. Комики с разным стилем и своим взглядом на жизнь.
1: Готовься к вечеру живого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя.
0: Встречаемся 25 октября в пабе «Бен Холл» для зрителей старше 18 лет.

0: 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. Всем доброе утро, всех с понедельником. Легкий понедельник в утренней гимнастике по традиции начинается прямо сейчас. А что это значит? А это значит, что нет никакой темы, которую нужно, на которую мы говорим, просто рассказывайте про то, что интересного произошло с вами в эти выходные. Где были, что делали, куда ездили, с кем встречались. Ну, естественно, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз, который вам вручим. Ну что, давайте, наверное, про себя расскажем, кто где был, кто чем занимался. Я, по крайней мере, посетил город Верхний Тагил.
1: Прикольно.
0: Съездили мы в субботу там поработали, да, провели юбилейчик. И знаешь, когда мы приехали, да, была одна погода, ну, то есть осень, конечно, но еще было относительно, ну, мокренько по-осеннему.
1: Зимы не было.
0: Зимы не было, когда банкет закончился в 12 часов, там, начало первого, соответственно, мы вышли, я удивился, машина была просто превращена в сугроб.
1: Ух!
0: И завалилась снегом, и снег шел такой плотный-плотный. Вот когда мы возвращались уже домой, ну, там километров, наверное, 60 ехать до Екатеринбурга по трассе. Это, конечно, удивительно, с одной стороны. С другой стороны, сложно, как водителю, если вы ездили в снегопад, в сильный снегопад, знаете, да, что если у тебя ближний свет, то не особо видно дорогу далеко, потому что темно все вокруг. А если ты включаешь дальний свет, то...
2: Снежинки.
0: То там прям только не то, что снежинки, они как будто через увеличительное стекло, и кажется, такие огромные хлопья снега летят на тебя. И это бесконечная история. В общем, какая-то такая магическая была картина. Ехали, и так интересно, участками едем, где-то снег, потом раз, снега нет, опять проезжаем, опять снег, снега нет. Приехали в Екатеринбург, снега не было, я говорю, ну вот, это была у нас суббота, получается, я говорю, догонит нас на следующей неделе снегопады. Так и случилось, сегодня утром проснулся, все, догнал.
2: Примета такая есть, если Павел Павлович куда-то выезжает за город работать, да, мы просто
0: не
2: с ним...
0: Не на шипованной резине, да?
2: У нас просто с ним был случай как-то...
0: Но это в мае месяце было.
2: По весне, да.
0: Это весной было.
2: Добирались 14 часов обратно.
0: Да, ну там вообще был просто коллапс неожиданный. Ничто не предвещало. Поэтому сейчас особенно обращайте на прогноз погоды, потому как погода меняется просто непредсказуемо. Солнце, дождь, снег. Вот на этой неделе нам обещают сегодня снегопад, и завтра. А даже от МЧС пришло сообщение, что будьте аккуратны, внимательны, а завтра уже, где-то среда-четверг уже тепло и солнечно.
1: Да, к выходным уже плюс 10 у меня показывает, так, по крайней мере.
0: Вот, ну а еще мы съездили в воскресенье уже к родителям, мы им подарили голосового помощника.
1: Ой, прикольно.
0: Нам прикольно, а родители уже в силу возраста сложно с ней общаются.
1: Умную колонку?
0: Да, и они сначала с ней разговаривали, потом мы уехали, приезжаем, а говорим, а где она у вас? Они говорят, так мы ее убрали, они сложно в коробочку убрали в шкафчик.
1: А, потому что она много разговаривала?
0: Мы говорим, зачем вы? Нет, она как раз не стала разговаривать.
1: А, отказалась.
0: Они, да, обиделись на нее и убрали ее туда. Мы говорим, а зачем вы ее отключили? Ты, она должна быть включена, чтобы все время быть в доступе. Но она же может взорваться, нам сказали.
1: Ой.
0: Да вы что?
1: Ну, другое поколение.
0: Да, мы, в общем, подключили, все настроили. Опять заговорила, запела. Ну все, опять ее стали любить.
1: Прекрасно.
0: В общем, с гаджетами нужно. Мне кажется, что вот это как раз разница поколений. Да, мы что-то спрашиваем у своих детей, родители что спрашивают у нас,
1: да.
0: Вот, поэтому, ну, это, наверное, эволюция называется.
1: Ну, это нормально, мне кажется, зато договариваемся как-то, общаемся.
0: Ну, с другой стороны, был повод встретиться, попили чай с тортиком, вкусные сливы такие мы поели, ну, вообще замечательно посидели, в общем, пообщались, это тоже здорово. Иногда, чтобы встретиться, не нужно ничего, никакого повода, нужно просто сказать, у меня что-то сломалось, и мы приехали в гости.
1: Прикольно.
0: У тебя рассказы, ты-то вообще путешественница из Москвы прилетела?
1: Да, я летала в Москву на слет дикторов. Да, но это такое образовательное мероприятие для всех людей, которые занимаются речью. Это и те, кто занимаются озвучкой, чтецы книг, просто кто любит художественное слово. Все собрались, был полный солдат, то есть все билеты были проданы. Замечательное мероприятие, но не сколько коммерческое, сколько такое тусовочное, доброе, там царит хорошая атмосфера.
0: Там актеры есть, блин,
1: да, там и актеры, и дикторы, и звукорежиссеры есть, и вообще режиссеры. Да, очень много талантливых людей собралось. Мне очень понравилось выступление Михаила Горевого. Это актер, очень известный. Вы наверняка его все видели в фильмах. Например, «Пять невест» я с ним смотрела. Но он часто таких бандитов
0: негодяев,
1: играет,
0: да?
1: Негодяев, подлецов, да. Он сам признавался. Причем он пришел в таком очаровательном костюме, ну, не знаю, 20-х годов. Он где-то на съемочной площадке потом признался, его выкупил.
0: Здорово.
1: В такой кепочке, в этом костюме, в каких-то туфлях, по типу, как у Чарли Чаплина. Очень забавный такой, вот прям как артист.
0: Ага.
1: И он читал какие-то произведения, потому что он очень известный. известный чтец аудиокниг. Он, например, скоро выпустит «Мастер и Маргарита», он отчитал недавно. Здорово. Тогда. И исполнял произведения, значит, и еще сам давал какие-то мастер-классы, советы, ну, вызывал полезно. Людей, да. То есть и практические, и просто лекции были.
0: Слушай, а как Москва-то успела погулять или все-таки
1: да,
0: не успела?
1: Да, я на ВДНХ прокатилась на колесе обозрения с друзьями, называется «Солнце Москвы», но, по-моему, какое-то самое большое.
0: Здорово. Там тепло еще?
1: Очень тепло было, думаю, уже нет, но было в тот момент классно.
2: Ну, там тоже уже, по-моему, снежок.
0: Потихонечку, ну да, идет. Ну что, мы про себя рассказали, теперь тебя хочется услышать, где ты побывал, чем занимался. Легкий понедельник у нас сегодня в утренней гимнастике. Пиши нам, плюс 7932-020-1025, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал. Подписывайся на него, получай уведомления и пиши прямо туда. Либо можешь заходить в группу ВКонтакте, на нашу стену, и там уже лежит пост, уже есть сообщение. Тема сегодня простая. Какие хорошие события у тебя произошли на днях?

0: Для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус прямо сейчас на Jam FM. Яркие заголовки. Рита, рассказывай.
4: Сразу спрошу, вы тревожные? Можете отнести себя к таким людям?
3: Ну, я, наверное, не очень. Вот супруга у меня, да. А что ты, зачем? Почему нас спрашивают? С тревогой что-то
4: связано? Психологи выяснили, что тревожники – самые умные люди.
3: Тревожники самые?
4: Да, люди, которые чаще других переживают за себя и окружающих, лучше замечают детали, заранее просчитывают угрозы и прокручивают возможные сценарии. В одном исследовании у людей с тревожным расстройством средний IQ оказался где-то 118 против 109 у более спокойных участников. Такая тревожность связана с лучшими результатами в задачах на слова и в рассуждениях.
3: Так.
4: Высокая активность мозга и склонность к гиперконтролю действительно могут усиливать ментальное напряжение, но при этом важно понимать, что постоянная тревога истощает когнитивные ресурсы и вообще мешает концентрации, снижает качество жизни. Поэтому здесь нужно баланс соблюдать.
3: Ну, вот я, знаешь, соглашусь, потому что, ну, если взять меня и супругу, тут я, конечно же, снимаю шляпу, она действительно гораздо умнее.
4: Более ответственная?
3: Более ответственная, она гораздо все, у нее все там что-то
4: под
3: как-то
4: контролем.
3: Все под контролем. Мало того, она все доводит до конца.
4: О,
3: я
4: молодец.
3: Человек, который, знаешь, такой импульсивный, вау, что-то захотел делать, потом
4: загорелся.
3: Начал, а ему могу наполовину бросить, не доделать. Потому что если это затягивается надолго, если это быстро заканчивается, а вот она прям долго, там, может, какие-то, вот эту работу, там, какие-то таблицы заполнять, что-то такое долгое делать, знаешь. Поэтому я тут прям полностью с тобой согласен.
4: Ну, то слушай, есть... тревожность стала словом года в прошлом году.
3: Вообще сейчас как-то, ну, люди стали обращать внимание на то, как они себя ведут и как они выглядят в обществе.
4: Как они себя чувствуют,
3: да.
4: На свое ментальное состояние стали обращать.
3: Вот, да. Ну, сейчас еще тем более много, где есть что почитать, есть только советчики, помощников, как...
4: Все стали осознанными.
3: Все стали осознанными, да, внутренние границы, ну, сейчас такая история. Ну, с другой стороны, если это человеку не мешает жить, мне кажется, ну, наверное, даже неплохо, это же безопасность.
4: Ну, да, главное контролировать все равно ситуацию, не сильно прям тревожиться.
3: Это да.
4: Прям не впадать в панику.
3: Вообще все, что касается перья, это плохо.
4: Да, не надо перекосов.
3: Да, все должно быть как-то в балансе.
4: В меру.
3: В общем, волнуемся, но в меру. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 8 часов 35 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салоны, любимая кухня. В центре города плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Мокрый снег с дождем. Ветер будет северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса. В Первоуральске, в Полесском и Возбесте сейчас около 0. В Туринске минус 1 градус.
2: Реклама.
5: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
6: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
5: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, плюс 1 градус за окном, также снег за окном и дождь сверху льет. А мы сегодня в утренней гимнастике обсуждаем, как прошли твои выходные. Какие хорошие события у тебя произошли на днях, куда ездил, с кем встречался, что делал. В общем, у нас сегодня легкий понедельник. Пиши свои сообщения, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз, пара билетов на спектакль. Так, Ярик, тебя мы еще не спросили, кстати, чем выходные занимался?
1: Испытывали такой девайс под названием... как же он, вакууматор.
2: Я знаю, кстати, такой, да. У меня есть такой.
0: А он для продуктов или для вещей?
1: Он для продуктов, ну, я не знаю, как бы вещи тоже, наверное.
2: Можно вещи, допустим, ты какой-нибудь крем хочешь положить, взять с собой в поездку, в путешествие, ага. И тоже его завакуумировал. Да.
0: А там специально, получается, пакеты и приспособления?
1: Специальные, да, специальные пакеты.
2: Плотненькие.
1: Для него. Да, плотные и по размеру, чтобы они подходили.
0: То есть, ага. Вот. И как, что вакуумировали?
1: Сделали перцы фаршированные, завакуумировали их.
0: О, интересно.
2: Да, в морозилку? Интересно.
1: Да, и в морозилку.
2: Слушай, класс.
0: Слушай, а он как-то вообще обтягивает, получается, все?
1: Ну,
0: да?
1: Он воздух высасывает и продукт остается там.
0: Прикольно.
1: В вакууме.
2: Облегает.
1: Да.
0: Слушай, интересная игрушка.
2: Классная, да.
1: Да, ну, видимо, долго хранится, не портится.
0: А у вас это какое-то приобретение? Вы недавно...
1: Недавно приобрели, причем мы сперва друзьям в подарок приобрели.
0: Им понравилось.
1: Им понравилось, мы посмотрели, тоже такую надо штуку себе. И купили.
0: Сейчас я почитаю про вакууматор. Ты меня заинтересовал.
2: Баловались,
0: заинтриговал. Так, ну давайте почитаем, что пришло.
2: Лилия написала: мы с дочкой ходили в цирк. Она у меня первый раз попала в настоящий цирк. Естественно, был аквагрим, сладкая вата и попкорн с компотиком. Еще Лилия прислала много видосиков, фоточек своей дочки с ее эмоциями очень яркими. Где-то она боится, где-то она смеется. В общем, классно.
0: Вообще, когда первый раз, тоже. Мне кажется, и взрослому интересно, потому что сейчас, ну, мы в Екатеринбурге не избалованы цирковыми представлениями.
2: Ну да,
1: ну, пока.
0: Ремонтируется, да, и поэтому многие там даже не были ни разу, не знают, что это такое, поэтому пока такая возможность, конечно, есть, это здорово. Мы, кстати, тоже будем разыгрывать билеты на цирк дальше, поэтому оставайся на GMFM, возможно, именно тебе сегодня достанется этот приз. Ну что, а мы движемся дальше. Рассказывай сегодня, что у тебя было интересного, яркого, хорошего в эти выходные, какие события произошли, куда ходил, куда ездил, что делал, чем занимался, как себя развлекал, а может быть и других. В наш мессенджер Макс для тебя открыт, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же наш канал, либо заходи в группу ВКонтакте, пиши свои сообщения, все читаем, и за одно из сообщений, конечно же, вручаем отличный приз, пару билетов на спектакль «Дураки дороги», категория 12+.

0: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус, 6 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе затруднено. Стоят улицы Вильгельма Дагенина от Сахарова до Объездной, также Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Челюскинцев от Братьев Быковых до улицы Восточная. Много машин на Черепаново-Стрелочников, от Черепанова до улицы, от основ Черепанова до улицы Черепанова, также на Верхотурском проезде Космонавтов от ЕКАТ до Бакинских комиссаров и на Космонавтов от улицы Электриков до улицы Челюскинцев.
2: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге. В центре города плюс 1 градус. Сегодня 5 октября. Первый рабочий день. Начинаем рабочую неделю с призов и подарков. Очередную порцию разыграем уже совсем скоро в нашей игре «Мальчики и девочки». Разыгрываем 2 билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, категория 0+. Вот так вот 2 билетика. Можно сходить, отлично провести время с детьми. С мужем, с женой, например.
1: Да.
0: Пожалуйста,
1: получить эмоции.
0: А, мало того, оказаться еще в таком необычном месте. Он такой сейчас вот этот цирк передвижной, он прям как будто совсем в сказочный.
1: Это правда.
0: Да?
1: Для того, чтобы принять участие в нашей игрушке «Мальчики и девочки», отправляй смайлик на наш номер в Максе. Прямо сейчас +7 932 020 102 5. В игру нам нужны и мальчики, и девочки. Мы с тобой свяжемся и все. Поиграем, поучаствуем. Давай, вперед!

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Свердловская обл. ГАИ выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Водители, которые еще не сменили покрышки на зимние, призывают отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Температура в регионе уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшее время по ночам ожидаются отрицательные температуры, днем слабый плюс. Снег пока не прекратится, и дорожное покрытие будет становиться все более скользким, говорится в сообщении ГАИ, пишет Е1. И напоминает, что летние шины теряют сцепление с асфальтом уже при температуре плюс 5 градусов. В Свердловской области выбрали лучших педагогов ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Торжества прошли в субботу в филармонии. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея 56 Алексей Ревензонов. Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в России. Четверым учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два педагога русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филяевских, учитель физкультуры Вера Боровикова и химик Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Арбитр вчерашнего матча между автомобилистами и «Амуром» получил травму после попадания шайбы в колено. Никита Новиков не смог сам подняться на ноги, его унесли на носилках. Напомню, автомобилист накануне проиграл гостям 0-3. Первый матч КХЛ он выиграл 3 октября со счетом 3-0. Еще о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок состоится сегодня в 2 часа дня по Москве. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Мокрый снег и дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса. Спонсор утреннего шоу ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа».
3: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
3: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
0: Джем.

0: 8:08 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. Начинается игра «Мальчики, девочки». Первая игра на этой неделе. И сразу же разыгрываем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Категория 0+. За приз поборются. За мальчиков сегодня Александр. Он из Екатеринбурга и работает водителем. И сейчас едет на работу. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как погода тебя, как водителя? Не пугает такая?
1: Да нет.
0: Ну и все правильно. Главное — соблюдать скоростной режим, всем говорим, гонять не нужно. Слушай, как выходные прошли? Чем занимался? У нас сегодня такая тема, обсуждаем, что было интересно.

0: декрет. Что последнее запомнилось, может быть? У тебя все время выходные, получается. Но если это можно так назвать, выходные. Вообще-то отпуск, да? Сложная работа, декретный отпуск.
1: Ну да, относительно.
0: Ну что было в эти
1: все пару дней?
0: Пару дней вот этих ближайших.
1: Ничего, в торговый центр ездили с детками, погуляли. Тоже на машине.
2: Что-то нормально.
0: Что-то приобрели.
1: Да ничего, как обычно, детские сладости, да. Осеннюю одежду.
0: Не, ну это очень круто, на самом деле. Потому что у многих сейчас, вот как это, знаешь, обычно бывает, снег, а надеть-то нечего.
2: Да.
0: Вот, поэтому да. У вас все почетненько по плану пришли, купили, сейчас уже в теплых вещах. А еще и вкусняшки детям перепали. Красота. Семейные выходные. Ну что, предлагаем прямо сейчас вам поиграть. Есть у нас отличный приз на билет в цирк. А вот чтобы их получить, нужно выиграть в нашей игре. Мальчики, девочки, слушайте правила.
2: Да, нужно немножко потрудиться. Для каждого из вас мы приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч старался, готовил вопросы для Александра. Я готовила для Евгении. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит билеты в цирк.
0: Поехали! Александр, первый вопрос для тебя.
2: Какой из этих языков не относится к славянской языковой группе? Литовский или славянский?
0: Так.
3: Первое.
2: Нет, второе, славянский.
0: Женя, вопрос для тебя. В эти выходные в Екатеринбурге прошел международный футбольный матч Россия-Намибия. Кстати, наши одержали уверенную победу 6-0. Даже не как в Аргентине и Майке, тут даже чуть побольше. Ну и, внимание, вопрос про этот матч. Сколько было человек на этом матче? 29 тысяч или 31 тысяча?
1: Наверное, 29.
0: Более 31 тысячи пришло на стадион. Да.
2: Ничего
0: вообще
2: себе,
0: полная
2: масштабно.
0: Вместимость там 32 с небольшим. Там же дополнительные места еще ставили.
2: Да, да, да.
0: Несмотря на очень неприятную погодку
2: такую. В дождевиках
0: все. Да, люди пришли и поддержали команду. Пока по нолям у нас в нашем матче счет не открыт. Александр, вопрос для тебя номер 2.
2: Какая кость является самой маленькой в человеческом организме? Стремечко или молоточек?
3: Можно ответы повторить?
2: Стремечко или молоточек?
3: Молоточек.
2: Нет, стремечко, самая легкая и самая маленькая.
0: Это же в Уфе, да, у нас все находится?
2: Ну да, там.
0: Жень, вопрос для тебя. На столице какого государства является город Копенгаген? Нидерланды или Дания?
1: Дания.
0: Да, абсолютно верно. Счет у нас открыли девочки. 1-0. Саша, надо отвечать.
2: Какой орех традиционно используют для соуса песто? Кедровый или грецкий?
3: Грецкий.
2: Нет, кедровый.
0: Эх. Ну что, с одним правильным ответом сегодня девчонки одерживают победу. Саш, тебе говорим спасибо. Ждем новых смайлов. Хорошо?
3: Хорошо, всего доброго.
0: Спасибо тебе за то, что был утром с нами. Ну а Женю поздравляем с заслуженной победой. Ну что, Жень, поздравляем, по торговому центру вы уже погуляли. Спасибо. Сейчас придется погулять, ну как придется, круто, придется вам погулять по цирку, потому что 2 билета в цирк Никулина, нашего Владимира Дерябкина голограмма, достается тебе.
1: Спасибо большое, очень рада. Так хотели сходить в цирк с детьми.
2: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
2: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего, голограмма 3D, проекция хищных животных на манеже цирка.
2: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена.
2: Категория 0+.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM. Где пробки?
7: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Восточная от Короленко до Челюскинцев, Смащиков от Сулимова до Восточной, Верхотурский проезд, Космонавтов от Екат до Бакинских комиссаров. Много машин на Челюскинцев от Гражданской до Восточной, на Черепаново Стрелочников, на Черепаново до улицы Челюскинцев и на Космонавтов от улицы Электриков до улицы Челюскинцев.
6: 102.5 Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. Прямо сейчас на Джем-ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
6: Ну что, в прошлую субботу в Екатеринбурге состоялось яркое спортивное событие.
5: Это правда.
6: Да, футбольный товарищеский матч Россия-Намибия, который закончился счетом 6-0 в пользу наших. В сети завирусилось видео с самым милым моментом матча. Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев случайно попал мячом в девочку-болельщицу. Причем девчонка так классно выглядела, она в ярком красном дождевике, и в косички у нее были вплетены ленточки триколор. Такие, ну, прикольные очень, да. Так вот, во время перерыва Игорь Дивеев не поленился, подошел к девочке, видимо, извинился и подарил свою футболку с номером 3. Представляете, какой у нее был восторг.
5: Конечно.
6: Да, сразу ее стали родители снимать и говорят, это на всю жизнь, это классно. В общем, и видео просто по сети гуляет.
5: Я видел это видео, да, и действительно, там, ну, они все такие в этих дождевичках, такие все яркие, красивые.
6: Большая трибуна сидела в дождевиках.
5: Они же всю, весь матч отсмотрели. Смотрели такие, да,
6: да, да, вообще смелые такие герои тоже, болельщики.
5: Мне просто интересно, насколько они понимают масштаб всего происходящего? Потому что это же такое было событие, это, там показывали, считай, везде. А вначале какое было крутое открытие, там и Чечерина пела, и землянин. Ну, то есть,
6: грандиозно, ну прям спортивный праздник.
5: Да, все эти вот эти большие эмблемы, когда все открывают, Россия, Намибия, там, ну классно, вообще мне нравится. Такой праздник большой получился. И люди, несмотря на то, что была промозглая погода, все очень тепло отзываются, всем
6: понравилось.
5: Создавали
6: атмосферу, да, теплую сами.
5: Да, да,
6: вот
5: да.
6: Вот это хороший пример.
5: Угу. И такие все доброжелательные были. Ну, как-то очень хорошо.
6: Поддерживали вообще, как
5: да,
6: могли, да?
5: Причем пригласили же нас туда поиграть, в Намибию. Поедут, возможно, футболисты, но если все сложится, договорятся. Так что, возможно, ответный матч пройдет там.
6: И там уже согреются.
5: Там согреются, и тогда интересно, поют наши болельщики поддерживать.
6: Интересно.
7: Наверное, да. Ну, мне кажется, прохладно было ребятам у нас здесь.
5: Ну да, особенно в
6: сборной Намибии.
5: Первый тайм еще более-менее держались, а второй, ты, конечно, уже
6: расклеились.
5: Подзамерзли. И все, хотим домой. В любом случае, спасибо, что устроили нам такой большой праздник.
7: Да, классно.
5: И отдельный привет всем, кто был на матче. Ну и, конечно, поздравляем еще раз сборную России по футболу. 6-0.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Мокрый снег и дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса. В Ривдее, в Реже сейчас 0 градусов. В Краснодуринске минус 1.
0: Реклама.
8: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
9: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
8: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 1 градус. Время гороскопа в утренней гимнастике на календаре. Сегодня 5 октября, понедельник, поехали.
1: Овен, фальшь сегодня считывается мгновенно, будь искренним.
2: Телец, сконцентрируйся на приоритетных задачах.
1: Близнецы, четкое планирование поможет избежать перенапряжения.
0: Рак, не все обязаны думать так же, как ты, и это нормально.
1: Лев, не ведись на манипуляции, когда принимаешь решения.
2: Дева, возьми паузу от рабочих и бытовых дел. Это пойдет на пользу.
1: Весы, душевный разговор с близкими подарит внутренние опоры.
0: Скорпион, старайся чаще замечать свои успехи и достижения.
1: Стрелец, не унывай, сохраняй позитивный настрой.
2: Козерог, не давай лишних советов, иногда лучше просто выслушать.
1: Водолеи, займись любимым хобби, отвлекись от суеты.
0: Рыбы, не каждый вопрос требует ответа. Отпусти ситуацию.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: Где пробки?
4: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Называю самые крупные от 10 минут. Стоят улицы Восточная, от Короленко до Челескинцев, также Смащиков от Сулимова до Восточной, Малышева от Сака и Ванцетти до улицы Репина. Более 15 минут на Челескинцев от братьев Быковых до Восточной и на Космонавтов от Турбинной до улицы Челескинцев.
1: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. Продолжается легкий понедельник в утренней гимнастике. Легкая у нас сегодня тема, потому что все, что нужно, просто написать, что же было в эти выходные у тебя хорошего, интересного, яркого, с кем встречался, куда ездил, кто приезжал в гости. Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5, там же находится наш канал, либо в группу ВКонтакте. Все читаем, за одно из сообщений у нас есть пара билетов на замечательный спектакль «Дураки дороги», категория 12+.
1: Почитаем, Ян написал: в субботу наконец-то решили оставить дочку у бабушки, сходить в кино, но не тут-то было. Пришли в кинотеатр, на вечер было всего 3 сеанса. Посмотрели трейлеры, поняли, что нечего смотреть. Было принято решение пойти в грузинский ресторан, поесть мясо и хинкали. Зашли в один ресторан, нет хинкалий. Зашли в другой, нет мяса. Зашли в третий, нет места. Все наше путешествие сопровождалось беспокойством, как же там наша дочка, ведь первая ночевка у бабули. В итоге пошли после всех огорчений и решили заказать доставку, включили фильм на телевизоре. Поели, уснули в 11 вечера, а проснулись в 11 дня.
0: Класс. Бронировать надо заранее, мораль, да?
1: Ну да, посмотреть.
0: Ну здорово, что все-таки обошлось. Ирина пишет, Ирина, девочка, в эту субботу у меня было событие, которое мой сын, ну и, конечно же, я ждали с начала сентября. Игра сборной России и Намибии по футболу. Историческое событие для стадиона Екатеринбург-Арена. Вначале был целый квест, чтобы поймать билеты по адекватной цене. Да. Там сначала что-то по 5 тысяч продавали.
2: Ну, я когда смотрел, остались только по 500 рублей уже на самом верху.
0: Ну, тем не менее.
1: Далековато.
0: Возможность была. Нам, пишет Ирина, очень понравилось. Прямо событие осени для нас даже затмило ожидание моего дня рождения, которое на днях. Спасибо всем, кто согласовывал, где будут проходить матчи, что выбрали Екатеринбург. Ну, правда, согласна, что
1: событие, да, правда, гордость крутое. Такая.
2: Да и счет-то какой.
0: Ну,
1: мощный, мощный.
0: Юля пишет: доброе утро, я набрала килограммы.
1: Так.
0: Теперь нужно их сбрасывать, а это тяжело.
1: Ну, тяжеловато, да.
0: Но я думаю, что в выходные многие чуть-чуть поднабрали.
1: Ну, всегда
0: чуть-чуть.
1: Так. Да, немножко. Всякие доставочки, роллы, пиццы.
0: Для этого же оно и выходные.
1: Да, чтобы немножко, а потом спросим.
0: Стараемся, по крайней мере.
1: Припасти-то надо что-то хотя бы.
0: Продолжаем принимать тебя сообщения в тему легкого понедельника. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Пиши мессенджер Макс, либо в группу ВКонтакте. Уже совсем скоро будем подводить итоги, и кому-то из вас достанется наш классный приз на Jam FM.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Свердловская обл. ГАИ выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Водители, которые еще не сменили покрышки на зимние, призывают отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Температура в регионе уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшее время по ночам ожидаются отрицательные температуры, днем слабый плюс. Снег пока не прекратится, и дорожное покрытие будет становиться все более скользким, говорится в сообщении ГАИ, пишет Е1. И напоминает, что летние шины теряют сцепление с асфальтом уже при температуре плюс 5 градусов. В Свердловской области выбрали лучших педагогов ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Торжества прошли в субботу в филармонии. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея 56 Алексей Ревензонов. Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в России. Четверым учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два педагога русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филяевских, учитель физкультуры Вера Боровикова и химик Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Арбитр вчерашнего матча между автомобилистами и «Амуром» получил травму после попадания шайбы в колено. Никита Новиков не смог сам подняться на ноги, его унесли на носилках. Напомню, автомобилист накануне проиграл гостям 0-3. Первый матч КХЛ он выиграл 3 октября со счетом 3-0. Еще о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок состоится сегодня в 2 часа дня по Москве. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный. Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ Проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». Сейчас за окном плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду. В течение дня снег и мокрый снег и дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
0: Спонсор утреннего шоу – ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама. Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
1: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
1: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: Маятник. 10 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов.
1: Палыч, ты вообще заметил, что за окном сейчас?
0: Октябрь, вот что, значит, пора утепляться.
1: Вот именно, поэтому в эту пятницу мы выезжаем из студии и едем в магазин «Стужа» на Свердлова, 56. Верхняя одежда для мужчин и женщин, пуховики, пальто, куртки, все как надо.
0: То есть мы будем прямо там, среди пальто, в прямом эфире?
1: Именно, приходи, смотри, примеряй, а мы подскажем, что к чему. Ты...

0: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Где пробки?
4: 10.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Комсомольская, педагогическая, до Малышева, также Челюскинцев, до Восточной, до Свердлова, Репина от остановки Визбульвар до Малышева. Много машин на Восточной от Малышева до Куйбышева, также на Куйбышева от Хохрякова до Московской, на Репина в Визбульваре от Малышева до Мельникова. Самое большое затруднение на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, длина пробки 1,5 километра, время проезда 15 минут.
1: 102.5 Джем ФМ.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 1 градус. Давайте-ка подведем итоги и кому-то из вас вручим пару билетов на спектакль «Дураки дороги», категория 12+. Но обсуждали мы сегодня, какие события у тебя произошли на днях. Сегодня легкий понедельник в утренней джимнастике. Почитаем еще сообщение.
1: От Ларисы забавное сообщение. У меня на днях случился коммунальный аттракцион. Такое бывает.
0: Коммунальный аттракцион?
1: Да. 30 сентября при уличных плюс 20 градусах мне включили отопление. Несколько дней я жила в жаре с настежь открытыми окнами, работая на благоустройство города и обогрев микрорайона. А сегодня смотрю в окно, там снег лежит. Видимо, как только я закрыла окна, лето в Екатеринбурге официально закончилось.
0: Открывай снова.
2: Давай.
1: Давай, зови.
0: Середина недели. Галина пишет нам сообщение из Магадана. Доброе утро, Джемики. Магадан уже вовсю работает. У меня на выходные приезжали гости, которых я очень давно не видела. Прекрасно, когда гости приезжают по выходным, мне кажется, они для этого и созданы, чтобы как раз... Вот мы тоже совершенно случайно оказались в гостях у своих родителей, помогали им там починить голосового помощника, и так чудесно посидели с чайком, с тортиком, по-семейному.
1: Замечательно.
0: Прекрасно.
2: Магадану привет огромный.
0: Да, огромный привет Магадану, слушают нас по всему миру, как мы выяснили. Сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Яна. Доброе утро, Джем. В субботу наконец-то решили оставить дочку бабушке и сходить в кино, но не тут-то было. Пришли в кинотеатр, на вечер было всего 3 сеанса. Посмотрели трейлер и поняли, что нечего смотреть. Было принято решение пойти в грузинский ресторан поесть мясо и хинкали. Зашли в один ресторан — нет хинкалей. Зашли в другой — нет мяса. Зашли в третий — нет места. Все наше путешествие сопровождалось беспокойством. Как же там дочка, ведь первая ночевка у бабушки. В итоге, после всех огорчений, было принято заказать доставку, включить фильм на телевизоре. Поели, включили и уснули в 11 вечера, а проснулись в 11 дня. Сей плюс выспались.
2: Да.
0: Ну, мне кажется, вообще хорошо. Не растерялись, потому что некоторые бы отчаялись, расстроились, а вы взяли такие, нет здесь. Ну и ладно, решим сами. То есть взяли и построили свой вечер. Молодцы, Ян, вручаем и тебе сегодня наш главный приз. Пара билетов на спектакль «Дураки дороги».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет яркая комедийная история, где найдется место пародии, грустной иронии и целой череде абсурдных трагикомических ситуаций.
1: Спектакль возвращает на сцену мощный жанр сатиры о родном, знакомом и злободневном.
0: В ролях Юрий Гальцев, Татьяна Калашникова, Игорь Ярошевич, Александр Алексин и другие.
1: Спектакль пройдет 29 октября на сцене ОДО.
0: Для зрителей старше 12 лет.

0: Скарки. Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 1 градус прямо сейчас на Джем ФМ, яркие заголовки.
1: Вы когда-нибудь заготовили роллы дома? Ну, может быть, ваши жены?
2: Ну, нет, я прямо покупал, помню, как-то раз супруги наборы, там вот это был коврик вот этот, который там делается, какие-то там листья нори были, что-то какие-то нюансы.
3: Ну, не то. У меня просто тоже знакомый делает сам.
1: Не то, думаешь?
3: Не то немножко.
2: Ну, слушай, мы наделали, сначала нам было то, а потом мы наелись и стало не то.
1: Интересно, да. Но еще очень сложно. Согласитесь, ну вот это долго все заворачивается, если ковры.
2: Правильно приготовить рис, все остальное
1: это
2: вообще
1: тоже,
2: не сложно.
1: Да, чтобы он был
2: если
1: такой
2: у тебя
1: вот
2: липкий, да, но
1: липенький.
2: В то же время да, не каша.
1: В интернете завирусился рецепт ленивых роллов. Итак,
2: тема.
1: Ленивые роллы за 15 минут.
2: Давай.
1: Быстрый вариант, без коврика, без вот этой лишней возни. Смешиваем рис, нори, огурец, крабовые палочки, творожный сыр, лепим шарики, прям шарики, как, я не знаю, как фрикадельки, что-то такое.
2: Понятно.
1: И добавляем сверху соус унаги, это такой густой коричневый соус с кунжутом.
2: И все?
1: Да, все.
2: Получается, шарики.
1: Ну, такие шарики,
2: внутри
1: да.
2: Внутри всего понемножку.
1: Да, да. Не то, что понемножку, а все туда. Как винегрет какой-то.
2: Ну, в общем...
1: Только японский.
2: Салат, который вы раскатали на шарики. Таким образом. Ну, как вариант, почему нет? Попробовать же можно.
1: Ну, слушай, закуска может быть прикольная, азиатская.
2: Вот смотри, анигири, когда появились первые треугольники большие, это тоже
1: побольше.
2: Было странно. Сейчас все привыкли, и, в принципе, очень даже симпатично. Я нет, да периодически... Покупаю
1: себе. Ну как периодически,
2: такой...
1: Частенько.
2: Да, даже.
3: Треугольнички
2: стоит. Удобно, потому что это не то, что маленький, а сразу в руку взял, как пирожок.
1: Да, такой азиатский пирожок.
3: Молодежь любит. Недавно тоже купил анигири, штучки 3, наверное, 4 идут такое с ними в руках. И молодежь идет, и все смотрят, что я такое отнесу, такое вкусное. Прям вот не отходят взгляд от этих анигири.
1: Не отобрали?
3: Нет.
2: Ну раз ты ешь, ты тоже, значит, молодежь.
3: Да.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 10:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. За окном сейчас плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Дождь и мокрый снег. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса.
4: Реклама.
5: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
4: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
5: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: 10 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Сегодня у нас 5 октября, за окном плюс 1 градус. Пока еще плюс, но такая погода сейчас плюс-минус. Я вот пробежался на недельку, она до пятницы такая, около ноля, ночью то минус, днем сюда. Плюс, да, со снежком, с дождичком. А вот в пятницу солнышко уже потеплее становится, то есть до плюс 12 градусов. Ну, прикольно. Если все случится и осуществится, не знаю, посмотрим,
2: да,
1: как оно будет.
2: Осуществится.
1: Думаешь? Да, ну, хорошо.
3: Сегодня прекрасный праздник, Всемирный день учителя. Поздравляем своих дорогих коллег и вообще всех, кто причастен к обучению.
1: Сложная профессия. Сложная, но очень нужная.
3: Да, необходимая. Сейчас нужно ценить.
1: Учителя сейчас борются с ИИ.
3: Да.
2: Почему борются? Как инструмент, как помощник?
1: Я сказал, сражаются. Это тебе кажется помощник. Дети уже давно перешли на интернет-обучение.
3: На другую сторону.
1: Нет, ну, конечно, без учителей никуда. Поздравляем за ваш сложный труд. Поэтому, конечно, человека никто не заменит. А любовь к предмету может только живой человек.
3: Сегодня, кстати, в дополнение ко Дню Учителя есть еще один праздник. День «Сделайте что-нибудь приятное».
1: Ну,
3: хороший,
1: хороший,
3: да, праздник? Замечательный.
1: Да. Учителю можно сегодня подарить какой-нибудь маленький подарочек.
3: Да даже не только учителю, а кому-нибудь, какому-нибудь близкому, дорогому человеку. Маленький подарочек. А еще сегодня очень забавный праздник. День напутствий улетающим птицам. Ну, холодно стало, понятно, да?
2: Все, гуси уже...
3: Нужно что-то рассказать им.
1: Не все птицы улетают. Некоторые, кто поумнее, остаются здесь.
3: Да, ну, в общем, тем, кто улетает, нужно что-то сказать.
1: Пожалуйста, перелетная птица, счастливо.
3: Счастливого пути.
1: Да, будем ждать вас весной, когда построят скворечники. Так, ну что, давайте ждем от вас приветы и поздравления. Сегодня поводов много, поэтому плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, мессенджер Макс, отправляй, ну и ждем диджея Дэна, который все это будет зачитывать в своей программе «Отзовись, порадуй». Также ждем Яну Ефимову и ее свежие истории в течение всего дня. Ну а вам желаем легкого начала трудовой недели.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до -1. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звонить по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожными. Осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго бодрого. В Екатеринбурге 11.02. За бортом пасмурно, периодически сверху капает, летится, и в центре города +2. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 1.3 выше нуля.

0: с безумным влечением, страстью, любовью. И все это в рабочее время в понедельник. Бритни Спирс здесь, на Jam FM. Тебя же пусть ничто не отвлекает от задач, поставленных на день сегодняшний, отработки любимые. Как говорится, сначала дела, а потом все остальное. Но там и там музыка хорошая точно лишней не будет. Все для тебя на Jam FM, ну и моя скромная компания. Зовут DJ Dan. Всем удачного, легкого понедельника. Скоро серебро, затем добро. Ну а подхватят музыкальный нон-стоп на Jam FM Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
3: ООО «Римэкс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Свидание в букете

0: Букете.рф. Едешь в гости? В Букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В Букете.рф. Подарок для тещи? В Букете.рф. Забыл о годовщине? В Букете.рф. В Букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
1: ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова мечтает удалить соцсети. Блогерша откровенно поделилась с поклонниками своим внутренним состоянием. На фоне бурного обсуждения ее неудачного брака с Джиганом, Оксана не способна на активность в социальных сетях. Как пишет Супер, Самойлова хотела бы удалить страницы, однако сделать этого не может, поскольку аккаунты нужны и для работы. Звезда прокомментировала ситуацию так. «Если бы не моя работа, которая привязана к социальным сетям, я бы удалила все свои страницы и года два просто бы жила, чтобы выдохнуть. Потому что заходишь, и просто каждый человек тебя обсуждает. И не только в хорошем ключе. Просто по-разному. И это очень тяжело психологически проживать». Отмечу, что Джиган и Оксана Самойлова развелись этой весной. Недавно стало известно, что рэпер причинил много боли своей бывшей супруге и детям. Возможно, этот этап временный и скоро пройдет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом без изменений, пасмурно и плюс 2. В центре города. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду. Возможен снег с дождем. Ветер переменных направлений 4 до 9 метров в секунду в течение дня. 1-3. Тепла.
1: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тогда без вариантов, только на сближение, дабы спасти утопающего. Белорусский исполнитель Халифлейм на Jam FM под любовью. Ну, почем бы ты ни был, на чем бы, где бы ни находился, тебе большой привет. Ну и удачного понедельника. Пусть у тебя обязательно все получается. И оставаться на плаву, и, конечно, здесь, на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Амирчик, затем Лили Вуд и Робин Шульц. А прямо сейчас Винтаж на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Пусть

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до -1. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звонить по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». За бортом пасмурное +2. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, снег с дождем, ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 1-3 тепла.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Не представляешь. Вот и они не представляли, что у них получится вот такой красивый трек от их коллаборации. 5 утра, семейный дуэт с Иваном Дмитриенком на Jam FM. А я обязательно, конечно, представлю тех, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. Ну а как иначе? И, конечно, хорошего понедельника. Зовут меня диджей Дэн на подходе. Набу и Муня, затем Кая. Ну а первыми в списке группа Пицца и Сергей Приказчиков на Jam FM.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной. 18+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Ким Кардашьян наняла 5 нянь для воспитания своих детей. Стало известно, какие же правила принято соблюдать в звездном семействе модели. Ким призналась, что на данный момент на нее стабильно работает одна няня. Но еще 4 девушки работают по ротации. Поклонники безумно удивились такому факту и посчитали его довольно странным. Однако, несмотря на свою занятость, звезда находит время на то, чтобы самой отвезти детей в школу. Она прокомментировала. «Я думаю, что я умеренно строгий родитель. Я чрезвычайно терпеливая и любящая. Мои дети все еще спят в моей кровати, когда заходят. Я читаю книги с малышами каждую ночь». По данным Супер, совмещение материнства с публичностью дается Ким непросто. Особенно в случае со старшей дочерью Норт, которая выпустила недавно сольный мини-альбом и попала на обложку модного журнала. Отмечу, что всего у Ким Кардашьян 4 детей от рэпера Канье Уэста. Думаю, что такой звездной маме точно без помощниц не обойтись. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». За бортом без изменений пасмурно и плюс 2. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно, снег с дождем, ветер переменных направлений 4 до 9 метров в секунду в течение дня, 1-3 выше нуля.
0: Реклама.
3: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
4: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
3: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Хочу танцевать, не вижу препятствий. Это Анна Немченко, танцпол везде. Да, при большом желании он точно может быть везде. Ну а здесь, на JamFM, можно еще и привет, поздравления оформить, передать, пожелать, поддержать в понедельник, поделиться фибрами, флюидами, улыбками. Пожалуйста, я в твоем распоряжении. Макс, +7 932 020 102 5, наша страничка ВКонтакте, группа JamFM, и можешь писать на сайте radiojamfm.ru. Кстати, не забывай, на сайте все тоже звучит, что здесь на волне 102.5, онлайн-вещание у нас работает. Выходи на связь, отзовись, порадуем наше общение на JamFM. Зовут меня DJ Дэн, скоро Филатов Кэра, затем Хабиб, ну а подхватит с музыкальный нон-стоп на JamFM и Энрике Иглесиас.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Телефон рекламной службы JamFM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JamFM.
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до минус одного. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звонить по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожными. Осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем приветики, 13.03 на наших родинах, в центре Екатеринбурга по-прежнему пасмурная, плюс 2. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 2, завтра днем получше, в смысле потеплее, от 2 до 7 тепла.

0: Алиф Арбен и Ирина Миллер продолжает этот час на ЖБФМ. Через минутку его продолжит Яна Ефимова со свежими, конечно, историями, не с пустыми руками. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на ЖБФМ Монокини.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на «Джем ФМ».
8: Привет! Лиза Моряк и Сарик Андреасян провели время в Риме. Актриса и режиссер отправились в мини-путешествие в Рим. На то, чтобы посмотреть главные достопримечательности города и попробовать аппетитную итальянскую кухню, у пары был всего один день. Впрочем, главной целью для супругов было прочувствовать атмосферу. Как пишет Супер, Сарик и Лиза гуляли по улицам и любовались закатом. Режиссер сделал все, чтобы любимая получила удовольствие от путешествия. Лиза прокомментировала. Цитирую. «Я смотрю на него, и в его глазах не усталость от дороги, а то самое особенное выражение, которое невозможно подделать. Он не читает путеводитель, он читает меня. И у него есть магическая суперспособность. Он готов купить любой магнитик, любую сумку, любой кусочек Рима, лишь бы я улыбнулась». Отмечу, что недавно Лиза Моряк родила мужу сына. Наконец-то родители вырвались на отдых. Пускай даже на один денечек. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООН «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурно и плюс 2. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7, выше нуля.
7: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процельс».
4: Круглосуточный

0: диагностический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: Парацельс. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Ну, конечно, многие сегодня поздравляют своих санцеюшек, своих преподавателей. День учителя отмечается 5 октября. Если вдруг не знаешь, не в курсе, вот бери на заметку, выходи на связь. Ну, вот Елена Ша не исключение. Всех с днем учителя, в особенности классного руководителя моих деток Анну Игоревну, классного руководителя 8 В школы 64. А еще у нас сегодня годовщина с мужем, своего мужа шерстовитого Романа, с нашим днем. Люблю его, очень счастье, всем любите и будьте любимы. Классные, прекрасные слова, Леночка. Ну и Джем ФМ тебя, вас поздравляет, чтобы вместе ваш не заканчивалось. Ну, конечно, всех преподавателей с днем учителя.

0: С бриллиантом, Севилья, Артикасти на Джем ФМ. Ну, у меня все поскромнее. Есть билетики на футбол, на матч Урал-Велес. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-Арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Итак, разыгрываю билеты не сейчас, а в следующем часе с 14 до 15 прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС +7 932 020 1025. Будешь пятым по счету, это важное условие, и тогда билет твой. Ну, в принципе, условия у нас не изменились. Итак, слушай внимательно, Джем ФМ с 14 до 15. Разыграю билет на футбол.
1: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Куртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Тайм регуляция на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905 235-0905.
5: Джем ФМ. И здесь снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Джем ФМ.

0: 102.5. Джем.фм. Екатеринбург.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружено возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6. Тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек – 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек – Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». С бортом пасмурно и плюс 2. Ну и периодически летит, капает сверху. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики пообещали тоже облачную погоду. Возможен снег с дождем. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 2. Завтра днем от 2 до 7. Тепла.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружены возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6 тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек – 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек – Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Начало 4 в Екатеринбурге, в центре города пасмурное плюс 2. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики нам пообещали тоже облачно.

0: праздник превзошел самые смелые ожидания. Как пишет Супер, молодожены пригласили на свадьбу 200 человек, решив отметить все с размахом. Кстати, очень сильно помогли сами гости, а организация была на очень высоком уровне. Сама Женя прокомментировала: «Все как в мечте. Я считаю, что мы выбрали самых лучших организаторов. Они освободили нас от всех хлопот абсолютно, и мы знали, что все пройдет классно. Но что настолько, мы вообще не ожидали. Самым страшным сценарием для нас было, что вдруг нам придется распыляться на кого-то кроме друг друга. Боялись не запомнить друг друга в этот день». Напомню, что свадьба Жени и Ильдара прошла в Москве. Здорово, что все в этот день прошло как надо, и что сама невеста довольна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом пасмурная, плюс 2. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики тоже пообещали облачно. Возможен снег с дождем. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 2. Завтра днем уже лучше. От 2 до 7 тепла.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.

А в нашем случае, наоборот, никуда убегать не надо. Наоборот, оставайся, располагайся и выигрывай билеты на футбол. Прямо сейчас на GMFM разыгрываю на матче Урал-Велес пару пригласительных. Прислай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Все очень просто. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Это важные условия. Тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Да, и паспорт болельщика на матч не требуется. Итак, прислай прямо сейчас смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7 9-3-2-0-2-0-102-5.

младше серпе. Пришло время узнать миру своих героев. Назову победителя розыгрыша билетов на футбол. На GMFM всю неделю разыгрываю на матч, пригласительный на матч «Урал-Велес». Не так давно прозвучала отмашка, нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7 932 02 02 02 05. Ну и важных два условия. Это быть пятым по счету и начертать свой номер телефона. Все это случилось у Малики. Но если делаю неправильное ударение, то прошу прощения. Последние цифры 78-89. Поздравляю, Малька. С победой, билеты твои. На правах рекламы игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Паспорт болельщика не нужен. Ну и, конечно, поддерживаем нашу команду, наш Урал в борьбе за премьер-лигу. Ну а завтра продолжу разыгрывать билеты на футбол здесь, на GMFM.

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнере уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены 2-летние контракты. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». За бортом пасмурное, плюс 2. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики пообещали снова облачно, возможен снег с дождем. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7 тепла.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: эти слова, ну или какие-то подобные, главное, чтобы они были приятные и позитивные, можно смело посвящать всем учителям. Продолжаем отмечать. Сегодня 5 октября, День учителя. Были уже поздравления, но я пользуюсь случаем всех, еще раз вас, кто с этим связан, поздравляю, сил терпения, всего-всего, побольше приятностей и здоровья в первую очередь, и быть на позитиве, и, конечно, на Jam FM. Это касается всех. Обязательно. Хорошего вечера. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Имман Бек, немецкий дуэт Йохат, затем Акмаль. Ну а первая в списке Зиверт на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, Аугарен 114-667-90-02-48-0.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
5: Телефон рекламной службы Jam FM. 235-0905.
6: 235-0905.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Карина Истомина рассказала, почему больше не работает с мужчинами. Блогерша заявила, что больше не работает с мужчинами-стилистами, визажистами и массажистами. По ее словам, дело в том, что именно девушки могут лучше понять ее в таких вопросах и лучше увидеть красоту. Она прокомментировала: «Я хочу быть красивой женщиной, красивой, уверенной и сильной. Мне кажется, что именно такие качества может считать другая девушка. Потому что у каждой женщины есть этот универсальный женский опыт, и никакой мужчина никогда женщину не поймет». По словам Карины, она сотрудничает в основном с девушками, хотя Истомина пробовала работать и с мужчинами. Она заметила, что они при трудностях сливаются. Как пишет Супер, она отметила, что решающим фактором при приеме на работу будет квалификация специалиста. Но если окажется, что она примерно одинаковая у двух кандидатов, и один из них мужчина, выбор она сделает в пользу девушек. Карина дополнила: «В женщин я верю больше». Но тут, конечно, на вкус и цвет. Думаю, что и мужчины, и женщины – прекрасные специалисты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня» с бортом, плюс 2 и пасмурно. На завтра, вторник, 6 октября, синоптики пообещали облачную погоду, возможен снег с дождем. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7 тепла.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Кэдди Кей, конечно, Леонид Рагутин, новое звучание на сиреневой луне на Jam FM. А у нас на земле в Екатеринбурге совсем скоро, да что уж совсем скоро, в следующем часе в 17.00 стартует вечернее шоу «Джем без правил», не пропусти. Ну и обязательно хорошего начала вечера и такого же настроения, несмотря на всю эту прекрасную, в кавычках, картинку за бортом. Но с завтрашнего дня уже будет намного лучше и теплей. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Никита, Мария Зайцева и Фёрд, затем моя Мишель и Баста. Ну а прямо сейчас Sugar Babes на Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Паслера. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Е1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на видеокамеры, сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда охранников. Сейчас грабителей разыскивает полиция. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, сообщили в полиции Екатеринбурга. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает Уралгидромет. «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей. Обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, этой ночью до +2, завтра днем от 2 до 7, выше нуля.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 16, вы знаете, было час назад, а сейчас 17 часов ровно. И хочется вам что сказать? Добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев, и это вечернее шоу «Джем без правил», поэтому всех приглашаю сегодня заняться приятным времяпрепровождением. Конечно, это быть со мной, как, собственно, и всегда, с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Сегодня у нас действительно прекрасный, кстати, день. Помимо того, что понедельник, хотя для некоторых понедельник, безусловно, сложное время для жизни. Но все-таки на календаре у нас с вами число, которое позволяет поздравить наших учителей. Я более чем уверен, что утром ребят, безусловно, это делали, но мне тоже хочется поздравить, потому что у меня все-таки мамуль моя величайшая, для меня все-таки педагог, вот Киселева Елена Владимировна, я вас поздравляю. Вот она меня слушает, я ей обещал, что поздравлю. Безусловно, это делаю каждый год. И вы знаете, вот это все связанное со школой, оно какое-то такое теплое, доброе, хорошее. Я именно тогда, что было в прошлом, но я, по крайней мере, искренне надеюсь, что школьные годы, они действительно были такие. И сегодня вопрос, он как-то, знаете, сливается и с погодой, которая у нас с вами за окном. Что тебя сегодня согревает? Как ты сегодня себя пытаешься держать в каком-то теплом настроении? И что это делает? Быть может, это какао, например, с зефирками. Мне кажется, это отличный вариант. А может быть, вы просто быстро ходите. Такое тоже нормально. Наблюдал сегодня на улице города тоже, что люди чуть-чуть быстрее стали ходить для того, чтобы держать в себе вот эту энергию и тепла, но и мы сегодня раздаем ее с большим удовольствием. Значит, вопрос простой, ответ, мне кажется, точно такой же. Что тебя сегодня согревает? Рассказывай в комментариях, прямо под постом, который висит в канале в Максе, который называется «Радио Jam FM Екатеринбург». Также заходи в официальную группу Jam FM ВКонтакте, там тоже висит пост. Ну, а если любишь личные сообщения, то плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, там тоже я тебя жду. В конце этого часа подведу итоги и узнаем, кто сегодня получит билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Кто пойдет развлекаться, ну и согреваться в том числе, потому что хорошее настроение — это признак, знаете, тепла внутри. Ну а пока здесь на Jam FM музыка, которая делает нас с вами счастливыми. Например, Юлия Савичева — невеста. А быть может, кто-то сегодня станет невестой.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время подводить итоги. У нас есть победитель, и сегодня это Сабина. Сабин, привет тебе.
3: Привет, привет.
2: Чем занимаешься?
3: Еду домой с работы.
2: Я прям чувствую улыбку на твоем лице. Это то, что действительно
3: да.
2: Не скрыть никак. Ну, давай рассказывай, как ты сегодня согревалась или чем согреваешься?
3: Я уже написала, что меня согревает мысль о предстоящем отпуске. Отпуск мы проведем с своей большой семьей. Я, брат, родители, в общем.
2: Это круто. Куда
3: едете? Данная встреча.
2: Куда вы летите? Едете?
3: Да, мы полетим в Грузию.
2: О, Грузия! Сразу какой-то невероятный ароматный запах выпечки сейчас у меня в студии, не знаю почему. Будешь есть что-то вкусное? Там, например...
3: Обязательно. Хочу... Самая любимая — это грузинская кухня у меня, у семьи. Поэтому мы едем прямо в предвкушении.
2: Это не может не радовать. Но главное, с 17.00 до 19.00 включать Jam без правил. Но я уверен, ты так и будешь делать. Ну а пока я тебя поздравляю. Ты получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Это такой симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты, море, знаете, морские львы, огненные всадники джигита на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и, конечно, дрессированные таксы. А также вселенная будущего. Голограмма, 3D-проекции хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. А теперь, Сабина, хочется от тебя крики радости. 3-4.
3: Ура! Спасибо!
2: Вот тебе, друг.
3: Рада.
2: Вот теперь все действительно получилось. А значит, тебя сегодня согревает не только мысль об отпуске, но еще и то, что ты поучаствовала в нашей такой переписке. И за это получил подарок. Хорошего тебе вечера. Пока-пока.
3: Да. Да. Спасибо огромное. Пока-пока.
2: Спасибо, что была вместе с нами. Ну а мы, конечно, продолжаем. Впереди у нас песня для меня. Ну точно. Почему? Потому что я-то в цирк не иду, а Сабина идет. Но зато Шура мне подсказывает. Не верь слезам. И вам того же, естественно, советую.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. В Свердловской области в понедельник утром из-за снегопадов произошел сбой в движении электричек со стороны Нижнего Тагила и севера региона. По данным Свердловской железной дороги, сильнее всех отстал от расписания электропоезд «Финист» 7076 «Бокситы» и «Екатеринбург». Он прибыл в Екатеринбург с опозданием более чем на 3 часа, пишет «Сигнал». В Свердловской области потеплеет к выходным. Циклон, который принес снегопады, уже начал двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. До среды по ночам еще будет холодно, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9, в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с 4 плюс 3, плюс 6 градусов. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп предлагал принцессе Диане руку и сердце. Об этом стало известно благодаря мемуарам брата леди Ди, графа Чарльза Спенсера. По его воспоминаниям, Трамп после развода Дианы с принцем Чарльзом не просто ухаживал за ней, а всерьез рассматривал возможность брака. Сама принцесса побаивалась настойчивого поклонника, но в разговоре с братом в шутку спрашивала его, как он думает, подошла бы она на роль первой леди Америки. Об этом пишет Стархит. Доллар 83.48, евро 94.32.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь со снегом. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 2. Завтра днем от 2 до 7 выше нуля.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:08, за окном плюс 1 градус. Ну а что хотите, мы двигаемся все-таки как бы к вечеру, почти к ночи, поэтому все становится прохладнее. А в студии до сих пор тепло, потому что все-таки хочется сказать, что сегодня прекрасный праздник, День Учителя. И у нас в гостях Шерифханов Андрей Дмитриевич, учитель математики и информатики, а также заместитель директора по информатизации Екатеринбургской школы номер 76. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
3: Добрый вечер.
2: Хочется спросить у вас, как настроение вот праздничное?
3: Да, все отлично, как всегда.
2: Сегодня будете как-то по-особенному встречать понедельник?
3: Да, с тетрадками.
2: Ладно, давайте тогда. Хочется, конечно, в первую очередь вас поздравить и спросите, как судьба привела к тому, чтобы стать учителем?
3: Ну, как принято вообще в школах, на День Учителя идет День Самоуправления, и как раз в 2006 году у меня был один из уроков, сколько мне получается, 16 лет тогда было. После Дня Самоуправления собрали в кабинете химии, и как раз учительница по химии спрашивает, кто пойдет в педагогический на тот момент.
2: Это 11 класс, да, получается?
3: Это 11 класс, да, был на тот момент. Единственный поднял руку, ну и так получилось, что сразу в педагогический на 2 факультета, математика и информатика, ну, в принципе, как-то так.
2: Это как будто бы ваша целеустремленность конкретно работает. Хочу туда, иду, это
3: вижу
2: прекрасно.
3: Цель, не вижу препятствий.
2: А помните свой первый вот день рабочей в школе?
3: Вообще, как таковой нет, молодой был, сколько, 20 лет примерно мне было. То есть какого-то мандража тогда, да, он был, но вот прям до деталей я уже не помню.
2: Это все потому, что как бы вот ты волнение стерло?
3: А уже просто на опыте идешь и двигаешься уже как-то... В ритм вошел.
2: Вот мы говорили, что педагог собрал вас в классе и говорил о том, кто бы хотел стать и пойти учиться, собственно, на педагога. У вас был в школе любимый учитель, на которого вот хотелось равняться, быть похожим?
3: У меня таких педагогов было 3, вообще, которые вот сами по себе очень интересные, предмет рассказывали довольно-таки подробно, и желание было учиться. Это Ольга Владимировна Макарова, она у нас преподавала математику, геометрию. Это 10-11 класс. Нина Павловна, это 8-9 класс, она у нас вела также математику, то есть в духе. И химик у нас был безумно сильный человек, прям шикарная женщина.
2: В смысле, бодибилдер или в плане...
3: Нет, она просто по себе, вот прям, она очень энергичный человек, она прям заряжает позитивом, энергией, и вот к ней прям хотелось прийти на химию. И у нас не было такого, что кто-то там прям...
2: Не хотел.
3: То есть у нас, по-моему, в 11 классе примерно все пошли сдавать экзамен по химии. То
2: о,
3: есть
2: как.
3: Практически. То есть она настолько вот
2: заряжала.
3: Классная женщина была, но...
2: У меня так с физкультурой было. Хорошо, что самое сложное и вот самое приятное в работе учителя, на ваш взгляд?
3: Сложно это, наверное, общение с родителями, то есть бывают недопонимания в каких-то вопросах, то есть тут, ну, понятно, в силу возраста, может быть, в силу какого-то мировоззрения, то есть вот эта сложность, она возникает. А самое приятное, это когда выпускники, там, спустя 10 лет они чего-то достигают и говорят тебе, блин, спасибо, классно, вот это было здорово.
2: Но это вот с точки зрения такого не совсем приятного, комфортного, а хорошего.
3: Вот это как раз-таки хорошее, когда
2: в смысле,
3: да,
2: я вот, думал, вот это как вывод.
3: И то, и то. То есть здесь, говорю, тут и с родителями интересно, то есть родители тоже, когда они особенно вникают вот в весь учебный процесс и работают на совместное будущее вот ребенка, то тут прям отдача идет такая прям. Ты уже не думаешь,
2: чувствуется это, да.
3: Устал, не устал. То есть тебе хочется делать, ты двигаешься и что-то новое даешь.
2: Ну и всегда приятно увидеть своих, собственно, воспитанников через 10 лет, действительно, кто добивается каких-то высот. Это, мне кажется, ну, показатель. Один из таких показателей жизни и работы.
3: Но у меня есть ребята, с которыми мы все еще продолжаем общаться. То есть у меня, например, есть выпускник, мы с ним в танчики зайдем, под Новый год елку украсим, такие поиграли, за жизнь поговорили, все там...
2: Прикольно, это очень приятно, потому что я, у меня тоже есть такой мой классный руководитель, когда был, вот Татьяна Михайловна Абросимова, вот когда я еще учился в городе Первоуральск, до сих пор, когда я ее встречаю где-нибудь в своей жизни, тоже всегда такой, спасибо, как у вас дела, прям вот другая, она уже не учитель, а вот как будто бы жизненный мой учитель, с такой точки зрения. Ну а в продолжении, через 10 минут мы узнаем, как все-таки находить общий язык с современными школьниками, потому что то, что было 10 лет назад, 20 лет назад, времена меняются, соответственно. Меняется и учитель, и какие изменения здесь идут, мы обязательно зададим эти вопросы. Ну а пока здесь на Jam FM музыка, которая поможет вам настроиться на эту беседу.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИПК Утаев Сергей Юрьевич. Номер 318-665-8300-308-48.
4: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
5: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
6: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Прямо по курсу смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Итак, Сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов. ЕКАТ, дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта. Постоим на Щербакова от самолета до Павлодарская, на Восточная от Малышева до Декабристов. Московская от Скамяков до Ленина. Сложно на Бакинске-Мюсаров от Победы до Кировоградская, на Вильгельма до Генина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья и на Космонавтов от дома номер 87 до Заречной.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 21 минута, за окном в центре города плюс 2. Мы продолжаем наше общение, потому что сегодня у меня в гостях есть человек, педагог, личность. Для меня мы просто за эфиром очень много таких, знаете, я на правах пользуюсь и спрашиваю что-то про своих детей. Сегодня у нас в гостях Шарифханов Андрей Дмитриевич, учитель математики и информатики, а также заместитель директора по информатизации Екатеринбургской школы номер 76. Итак, Андрей Дмитриевич, мы продолжаем с вами общение и остановились на том, что как вот вы находите общий язык с современными школьниками? Есть ли какие-то уловки или, быть может, наоборот, что стоит обратить внимание?
3: Ну, вообще, наверное, это больше с ними общаться, тогда больше нового для себя подчеркнет.
2: В социальных сетях?
3: Не только в социальных сетях, то есть вживую они рассказывают намного больше, чем в социальных сетях, на самом деле, там прям... Настолько личность раскрывается, особенно если это идет во время прогулки какой-нибудь там до конториума или еще куда-нибудь. Они сами готовы поделиться и рассказать тем, что их волнует, что им интересно, чем они увлекаются. А с тем же самым общий язык, ну, современные тренды, там, ВК-ленту листаешь, или все вот эти смотришь, то есть потихонечку. Ну да, если что-то не понимаешь, нейронку подключил, и тебе расшифровали все.
2: Ну, по крайней мере, и они знают про нейронку, и вы уже точки.
3: Ну, у нас и курс как бы отдельно есть, использование искусственного интеллекта.
2: Вот, согласен, тогда становится проще. Но это вот, если мы говорим с точки зрения вашего отношения, но есть же, например, родители, у которых не получается коммуницировать на таком уровне. Что бы вы посоветовали для них, чтобы они тоже могли найти какой-то общий язык со своими детьми?
3: Ну, наверное, выходить из зоны комфорта родителям просто надо. Ну, да.
2: А как вот это? Что это?
3: Ну, вы же родители, надо как-то вот побороть себя и со своим ребенком заняться тем, что может быть неинтересно, не нравится.
2: А, неинтересно вам,
3: да,
2: но интересно.
3: Да. То есть узнавать именно ребенка. Ребенок, он на самом деле, особенно когда это вот начальная школа, там 5-6 классы, они прям очень много разговаривают, они очень много готовы поделиться. То есть если этот момент упустить, то в старших классах становится это очень проблематично вообще. Что-то из него, скажем так, вытащить в плане информации. То есть он как-то закрывается. Поэтому придумать какой-то, может быть, семейный ритуал, там, кино посмотреть все вместе в субботу вечером, поговорить, там, настольные игры, которые вот именно на общение, на не просто там сели, посидели, чай попили и спать.
2: Разрешились, ну да. Ну, согласен, что с точки зрения общения надо вот воспитывать. Вот вы сейчас говорите, у меня просто тоже сейчас старшая дочь. Я подумал о том, что у меня с ней разговора вот такого нет, но у супруги очень большой разговор. Ну, то есть они прям, знаете, вечерком, душа в душу. Да-да-да. Но и я тоже вот думаю, что нехорошо, наверное, это неплохо, мы заняли какие-то такие позиции. Я вот что-то надо разобрать, есть какие-то вопросы, там где-то помочь, а она вот как-то пытается поговорить.
3: Ну, с девчонками вообще очень интересно. Вот у меня класс 17 парней, то есть у них прям... С ними другая работа
2: идет. Да, да.
3: А там, где девчонки, то есть я когда в институте учился, там 82-85 девчонок было, то есть там волей-неволей, хочешь не хочешь, но общаться начинаешь и строишь свою.
2: Вот с точки зрения увлечений современных технологий, вот гаджеты и компьютерные игры, это как бы вот плохо в итоге?
3: Да, 50 на 50. Здесь, наверное, важно это... научить работать с инструментом. То есть не просто, что есть телефон, там можно игрушки накачать и так далее, а вот именно научить работать. Тот же самый, как нейронку включить, как карты использовать, игрушки. Но у нас вот тут с парнями, они у меня тут повздорили двое, и как раз-таки я думаю, ну давайте в Counter-Strike постреляемся в пятницу вечером, на расслабоне так немножко выдохнем. Ну, вроде как бы помогает. Все зависит от человека, все зависит от позиции. Сказать, что гаджеты — это зло в образовании, нет, это не зло. То есть надо просто уметь работать.
2: Тут, безусловно, соглашусь. А вот если немножко пошалить, назовем это так, вот шоу называется у нас «Джем без правил». Мы пофантазируем немножко. Если бы вы могли отменить какое-то вот, ну, любое школьное правило, какое было бы оно?
3: Я бы, наверное, знаете... отменил оценки. То есть я приверженец того, что ключевое, зачем вообще ходят дети в школу, это за знаниями. Uh-huh. То есть он, ребенок, он должен быть личностью, он должен быть самодостаточной. То есть если же ему интересно, он, неважно, там, на 5, на 3, на 4, он знает материал, он знает, как это использовать в жизни. А у нас бывают моменты, когда школьная программа с профессиональной деятельностью, она не вяжется абсолютно.
2: Ну да, да, то в этом я соглашусь.
3: Здесь, наверное, вот оценки отменить и приучить именно бороться за знания, бороться за место в жизни, чтобы достигать каких-то высот.
2: Вот тут я только с положительной точки зрения. Обычно когда-то, знаете, я держу такой нейтралитет, там, ну да, возможно. А тут я такой, наверное, да, я соглашусь с этим. Но, может быть, организуемся как-то, подумаем над этим вопросом. Через 10 минут у нас будут свежие истории, естественно, все новенькое из мира шоу-бизнеса. Потом обязательно вернемся к нашему гостю, и у нас будет блиц про родительский час, в общем, и родительские чатики, идеальный класс, что это такое. Ну, а пока здесь новинка на Jam FM. Это Mary Gu и LSP. Искра.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Ким Кардашьян наняла 5 нянь для воспитания своих детей. Стало известно, какие же правила принято соблюдать в звездном семействе модели. Ким призналась, что на данный момент на нее стабильно работает одна няня. Но еще 4 девушки работают по ротации. Поклонники безумно удивились такому факту и посчитали его довольно странным. Однако, несмотря на свою занятость, звезда находит время на то, чтобы самой отвезти детей в школу. Она прокомментировала: «Я думаю, что я умеренно строгий родитель. Я чрезвычайно терпеливая и любящая. Мои дети все еще спят в моей кровати, когда заходят. Я читаю книги с малышами каждую ночь». По данным Супер, совмещение материнства с публичностью дается Ким непросто. Особенно в случае со старшей дочерью Норд, которая выпустила недавно сольный мини-альбом и попала на обложку модного журнала. Отмечу, что всего у Ким Кардашьян 4 детей от рэпера Канье Уэста. Думаю, что такой звездной маме точно без помощниц не обойтись. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салона «Любимая кухня». На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге обещали облачную погоду, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7, выше нуля.
5: Реклама.
8: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
9: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
8: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:38, за окном в центре города плюс 2. Мы продолжаем мое вечернее общение с гостем, потому что сегодня у нас в гостях Шерифханов Андрей Дмитриевич, учитель математики и информатики, а также заместитель директора по информатизации Екатеринбургской школы номер 76. Андрей Дмитриевич, у нас с вами начинается блиц. Что такое блиц? Вы можете отвечать кратко. Ну, то есть, да, нет, может быть. Но пояснительную записочку какую-то можно, конечно, дать. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Итак, начнем с первого. Родительский чат. Читать 24/7 или на беззвучку можно поставить?
3: У меня все чаты на беззвучном режиме стоят, поэтому беззвучный режим, если что, я позвоню сам.
2: Не, ну здесь, наверное, с той точки зрения о том, что вы всегда включены, можете там и в 10 часов вечера ответить
3: я
2: или нет.
3: Я на связи, да, 24/7. Но, опять-таки, если мы говорим про мессенджеры и про работу, то у меня все в мессенджере, я отвечу, когда я прочитаю. То есть всегда в ритме.
2: Согласен, это хорошо. Идеальный класс. Это вот отличники, тихие, спокойные, все выполняют, или веселые хулиганы?
3: Здесь, наверное, 50/50. И тех надо, и тех надо, чтобы был какой-то баланс.
2: А если это все в одном человеке? Вообще бомба. И
3: это вообще шикарно будет.
2: Хорошо, едем дальше. Что хуже, забыть дневник или забыть сменку?
3: Ну, здесь хочется, как это, как раньше мне говорили, голову дома оставить.
2: Я тоже вспомнил об этом.
3: Здесь, наверное, сменку, потому что дневники сейчас электронные, его как бы физически не забыть.
2: Согласен. А вот это хорошо или плохо, кстати, вы как считаете?
3: Ну, вообще цифровизация, на самом деле, вещь классная, она больше удобства. То есть, да, этот процесс, он не совсем приятный, перехода от бумаги к цифре, но то, что выйдет на выходе, будет здорово.
2: А как теперь замаскировать двойку, которую поставили в дневник?
3: А, уже все.
2: Уже честно, понимаете? Не схитрить, но тоже в плюс. Едем дальше. Какой навык полезней, зубрить или списать незаметно?
3: Лучше списывать. Это полезней уже во взрослой жизни, то есть от зубрежки, ну да, классно, получите вы там 5, будет хороший результат, но в повседневной жизни, то есть где-то лучше подглядеть, как сделать лучше, кто-то там как-то немножко переиграть, то есть умение списывать — это такой очень классный навык, на самом деле.
2: Вот здесь, да, умение списывать мне всегда кажется важным, потому что копировать в 1-1 — это не совсем то, а вот...
3: Даже списать иногда не получается.
2: Вот-вот-вот.
3: То есть, вот сегодня работы сдавали, я говорю, блин, в Word'е вы сделали одинаковые работы, ну как так-то, вы бы хоть там знак поменяли?
2: Ну да, я вот тоже, наверное, здесь. Поэтому мы не говорим о том, что сейчас, что там списываете, все бегите. Нет, это навык, как можно красиво, правильно сделать. Вот что важно. Хорошо, двигаемся дальше. Юбилейный, 5-й. Вы говорите фразы, вот, а ты голову дома забыл, или звонок для учителя?
3: Честно, нет, они прям это по ушам режут. Чаще у меня звучит, наверное, фраза: блин, вот это здорово, а давай мы сделаем еще что-то к этому. То есть дается какая-нибудь программка, там проблемка, а потом в ходе написания кода мы там говорим: блин, а давай мы сделаем вот это вот. И ты все такие: блин, ну зачем ты это показал, зачем ты это сказал?
2: А я просто подумал о том, знаете, как это? А, все нравится, но нужно переделать.
3: Да. Вот примерно так и есть.
2: Такая мотивация. Хорошо, едем дальше. Ну и, наверное, финальный вопрос с точки зрения блица и всего нашего интервью сегодня вечером. Что вы пожелаете своим коллегам?
3: Ну, наверное, тут терпение и побольше ловить радостных моментах при работе с детьми. Чтобы получать вот этот позитив, который у них идет, быть с ними на одной волне, и будет легче.
2: Вам спасибо большое, Андрей Дмитриевич, что вы сегодня пришли к нам в гости, что вы сегодня рассказали все-таки, каково это быть учителем. Мы вас еще раз поздравляем.
3: Спасибо большое.
2: Да, GMFM с этим замечательным праздником и всех причастных, всех наших дорогих педагогов. И мы вас любим, ценим, уважаем. Если вы это в какой-то момент забыли, мы всегда будем вам об этом напоминать. Но, быть может, только тогда, когда уже, знаете, выпустились из школы, поняли, как устроена жизнь, но все-таки никогда о вас не забываем. Ну, а также не забываем о том, что у нас появляются новинки каждый понедельник. Здесь, в ротации GMFM, впереди нас ждет Серябкина и ее слава.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 53 минуты. Хочется сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа вы были вместе со мной. Кстати, меня зовут Миш Киселев, и это вечернее шоу «Джем без правил». Начинали мы с вами эфир в 17.00 на тему, что тебя сегодня согревает, что делает вас теплее, добрее, какой-то легкий уют возникает вокруг вас. Много писали, на самом деле. Это такое, знаете, действительно, и ответы были тоже теплые. Согревает, что дорожит мне семья. Согревает, что скоро полечу в отпуск. Очень много моментов в жизни, которые делают нас с вами гораздо счастливее, несмотря на какую-то погоду даже за окном. Не верьте ей, верьте только своему внутреннему настроению. Также сегодня у меня в гостях был учитель, и мы говорили ему большое спасибо, во-первых, что он пришел. У меня сегодня в гостях был Шерифханов Андрей Дмитриевич, учитель математики и информатики школы номер 76. И мы поговорили о том, каково это все-таки быть учителем. И это прекрасно. Это прекрасно. Вы действительно в ответе за то, чтобы сделать нас умнее. Ну, по крайней мере, я своим педагогам говорю всегда только такое. И получилось ли у них? Ну, тут, наверное, судить не мне, но с учетом того, что мне все нравится, я их очень сильно люблю, и действительно, все то, что они в меня вложили, осталось до сих пор. Ну, и хочется пожелать вам отличного вечера, я надеюсь, что вы его спланировали, ну, а если вы находитесь дома, отдыхаете, слушайте Jam FM, правильно делайте. Ну а мы услышимся с вами завтра в это же время с 17.00 до 19.00. Поэтому всем хорошего вечера. Ну и напоследок хочется сказать, что мне сегодня было хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимное.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает Уралгидромет. В Свердловский областной суд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых и 84 тома документов. По версии следствия, в 2024 году житель Каменска создал организованную преступную группу, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Группировку прикрывал бывший инспектор ДПС, в том числе помогал скрываться лидеру банды. Первое заседание суда по этому делу состоится 15 октября. А всего в деле 17 обвиняемых, некоторых уже судят, сообщает «Новый день». По итогам третьего квартала в регионах Уральского федерального округа выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным компании Headhunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата составила 146 тысяч рублей, а в Свердловской области – 84 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года, наибольший прирост отмечен в Югре, где медианная зарплата выросла на 15%, в Свердловской области – на 7%. Быстрее всего растет зарплата в сегменте подработки до 90% за год. Полная занятость показала самый низкий рост зарплат всего на 4%. Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. С 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще три авиакомпании – Аэрофлот, Нордвинд и Азур Air, сообщает «Новый день». Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года, цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь со снегом. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
4: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ Хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй вместе с Ума Турман здесь и сейчас, если вы, конечно, не за рулем.
0: 12

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла топ-хит-чарт этой недели. И братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада. «Настоящие» — так называется песня в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные. И добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящие» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Настоящий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России, практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти 500 000 эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Илс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку, образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Илс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Илс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: 8 место.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
7: Друзья, с вами актриса и певица

Настя Негода, и сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на топ-хит.ру. Любовь, держи!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лиза Моряк и Сарик Андреасян провели время в Риме. Актриса и режиссер отправились в мини-путешествие в Рим. На то, чтобы посмотреть главные достопримечательности города и попробовать аппетитную итальянскую кухню, у пары был всего один день. Впрочем, главной целью для супругов было прочувствовать атмосферу. Как пишет Супер, Сарик и Лиза гуляли по улицам и любовались закатом. Режиссер сделал все, чтобы любимая получила удовольствие от путешествия. Лиза прокомментировала. Цитирую. «Я смотрю на него, и в его глазах не усталость от дороги, а то самое особенное выражение, которое невозможно подделать. Он не читает путеводитель, он читает меня. И у него есть магическая суперспособность. Он готов купить любой магнитик, любую сумку, любой кусочек Рима, лишь бы я улыбнулась». Отмечу, что недавно Лиза Моряк родила мужу сына. Наконец-то родители вырвались на отдых. Пускай даже на один денечек. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь со снегом. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду этой ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7 выше нуля. Также завтра в Риже Краснотуринский Ревде тоже облачно, возможен дождь со снегом до плюс 6.
1: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Jam.FM
4: 102.5
1: Jam.FM
0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
7: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Энзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Энзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их супер-хит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».
1: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярли.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
7: Тройка лидеров этой недели.
8: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».
6: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены Сергей Лазарев представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второй.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все. Но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер ТОП

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ Хит Чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
3: Новости на Jam.fm.
4: Добрый вечер. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери, у остальных разбиты стекла, зеркала, царапины, вмятины на кузове. По словам одного из пострадавших водителей, у него медведь вскрыл задние двери, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку, разорвал в клочья. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также 2 новых кроссовера российского бренда «Tenet Plus» и спорткары «Bugatti Mistral» и «Ferrari 849 Testarossa». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
5: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
6: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
5: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь со снегом. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 2. Завтра днем от 2 до 7 выше нуля.
3: Реклама.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
9: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Действует и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бен Аффлек заявил, что счастлив без отношений. По данным источников, голливудский актер без отношений чувствует себя прекрасной птицей свободного полета. Бен признался, что с возрастом у него поменялись жизненные приоритеты. Он переосмыслил взгляд на отношения. Аффлек прокомментировал: «Просто я знаю, что для меня важнее всего. Не может быть двух вещей, которые одинаково важны. Для меня на первом месте дети, вот что для меня важно. А еще у меня есть работа, которую я очень люблю». Как пишет Супер, актер не исключает, что любовь может появиться в его жизни. Он дополнил: «У меня все отлично. Кто знает, какие приключения принесет жизнь. Я открыт для всего, но не пытаюсь зачем-то гнаться». Напомню, что Бен Аффлек был женат дважды на медийных красавицах Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес. Будем надеяться, что актер найдет свою любовь. Но, впрочем, и одному тоже хорошо. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салона «Любимая кухня». На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге обещали облачную погоду, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7, выше 0. Также завтра Первоуральский полисконтуринский «Азбести» тоже облачно, возможен дождь со снегом до плюс 6.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, этой ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже облачно, возможен дождь со снегом до плюс 6.
1: Jam.fm. 102.5. Jam.fm.

0: о вашем здоровье. У ГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Евгения Медведева откровенно рассказала о своей свадьбе. Фигуристка описала масштаб своей свадьбы с Эльнаром Гайнутдиновым. 26-летняя спортсменка откровенно призналась, что их совместный праздник превзошел самые смелые ожидания. Как пишет Супер, молодожены пригласили на свадьбу 200 человек, решив отметить все с размахом. Кстати, очень сильно помогли сами гости, а организация была на очень высоком уровне. Сама Женя прокомментировала. «Все как в мечте. Я считаю, что мы выбрали самых лучших организаторов. Они освободили нас от всех хлопот абсолютно. И мы знали, что все пройдет классно. Но что настолько, мы вообще не ожидали. Самым страшным сценарием для нас было, что вдруг нам придется распыляться на кого-то, кроме друг друга. Боялись не запомнить друг друга в этот день». Напомню, что свадьба Жени и Ильдара прошла в Москве. Здорово, что все в этот день прошло как надо. И что сама невеста довольна. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге обещали облачную погоду, возможен дождь со снегом, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полесском, Туринской, Асбесте тоже облачно, возможен дождь со снегом, до плюс 6.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Тарифная регуляция на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Карина Истомина рассказала, почему больше не работает с мужчинами. Блогерша заявила, что больше не работает с мужчинами-стилистами, визажистами и массажистами. По ее словам, дело в том, что именно девушки могут лучше понять ее в таких вопросах и лучше увидеть красоту. Она прокомментировала: «Я хочу быть красивой женщиной, красивой, уверенной и сильной. Мне кажется, что именно такие качества может считать другая девушка. Потому что у каждой женщины есть этот универсальный женский опыт, и никакой мужчина никогда женщину не поймет». По словам Карины, она сотрудничает в основном с девушками. Хотя Истомина пробовала работать и с мужчинами. Она заметила, что они при трудностях сливаются. Как пишет Супер, она отметила, что решающим фактором при приеме на работу будет квалификация специалиста. Но если окажется, что она примерно одинаковая у двух кандидатов, и один из них мужчина, выбор она сделает в пользу девушек. Карина дополнила: «В женщин я верю больше». Но тут, конечно, на вкус и цвет. Думаю, что и мужчины, и женщины – прекрасные специалисты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Это 102.5 Джем FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Крем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра вторник, 6 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь со снегом. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду этой ночью до плюс 2, завтра днем от 2 до 7 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется Top Hit Chart, и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй вместе с Ума Турман здесь и сейчас, если вы, конечно, не за рулем.
3: 12.

0: Годой.
1: Ума Турман открыла топ-хит-чарт этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада – «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящие» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!
0: Один

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России, практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10 место в хит-параде. Встречайте!
2: 10 место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти 500 000 эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку. Образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Рилс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: самый верный. 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Чит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Инзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Инзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.
0: Пятое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».
2: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярли.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены, Сергей Лазарев, представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все, но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер ТОП-100.

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ Хит Чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Хорошее настроение.
2: Под музыку Джем ФМ.
3: Джем ФМ.
2: Джем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: меня.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.